След от помады на бокале, тают свечи, свечи, свечи. На цепочках танцуют тени, не спеша. Я подойду, прикрою пледом ее плечи, и взглядом вновь и вновь коснусь.

женщина любимая.

все края родники, далеко, далеко. Пересохла душа от нечаянных бед, но кто сказал, что будет легко? Мне до вас бы дойти, родники, к вам иду, словно тысячи лет. Но вокруг та же степь и тот же сюжет.

пусть тебе не спится, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

0: Радио Рокс.
1: Сизый голубь в окно постучался на вишневой прохладной заре. Старый клен зашумел, закачался. Это осень уже на дворе. И колючий остуженный ветер

Сияние крамола, будто сглазили все кувырком. А кудряшки ржаного помола притаились за воротником.

0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26, в Гомеле и Могилеве. Везде, кроме Бреста, дожди.
1: Доброе утро.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26, в Гомеле и Могилеве. Везде, кроме Бреста, дожди.

А чего же такая горчинка в душе? Словно ягод рябиновых вкус.

раньше солнце за тучами мог разглядеть. И по-детски грозе был я рад, и на окна твои мог часами глазеть. Лет не так уж и много назад. Осень выльет дожди,

этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем. Просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем. Сколько раз навсегда я свой дом покидал, возвращался

просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты не прав.

0: просто ты ни при чем.
1: Лучшие песни о главном. Радио.

сумасшедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26, в Гомеле и Могилеве. Везде, кроме Бреста, дожди.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгран. Связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
5: Радио Рокс.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26, в Гомеле

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
2: Клиент.бай, телефон 214. Получение премии не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26, в Гомеле и Могилеве. Везде, кроме Бреста, дожди.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Чтобы ваше утро было веселым и легким, мы уже занимаем свои места в студии. Понедельник сегодня на календаре, 8 июня.
2: Ну и, кстати говоря, вы знаете что? Обычно мы рассказываем вам, какие праздники случились в этот день. Вот мне, например, нравится вот этот день рождения пылесоса. Этот замечательный праздник отмечается именно сегодня. И примечательно, что в эту же дату отмечается день домохозяйки и домохозяина, что вполне себе логично. А история праздника началась в далеком 1869 году, когда некий американец запатентовал первый в мире пылесос, которому дал название «Вихрь». Устройство это было несовершенным, потому что для уборки его нужно было толкать и одновременно крутить ручку, соединенную с вентилятором. Вы представляете, как это было сложно. Но прогресс не знает границ. Современные модели невероятно простые в эксплуатации, легкие и практичные. Ну а роботы-пылесосы вообще стали членами нашей семьи, поэтому сегодня, друзья, отмечаем этот праздник, ну я не знаю, может быть, ударной уборкой, а может быть, еще чем-нибудь и покрепче.
1: Также сегодня отмечается Всемирный день океанов. Ну, это, конечно, относительно молодой праздник. В первый раз его отмечали аж в 2009 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Но надо задуматься, что человечество слишком иногда попустительски относится к колыбели жизни на Земле. Именно так океан — это и есть та самая колыбель. И вообще, когда-нибудь вот это небрежное отношение может негативным образом сказаться не только на состоянии воды, но и на состоянии человека, который с этой водой плотно связан.
2: Да уж. Поэтому защищаем окружающую среду и двигаемся дальше. День таинственных знаков и предсказаний.
1: Ох,
2: вот
1: как.
2: Какой день я отыскала в календаре. Друзья, ведь действительно вокруг нас часто происходят такие необычные события или совпадения. Вот сегодня не стоит упускать из виду, даже если много неотложных дел, вот те самые знаки. Может быть, какой-то из случаев станет судьбоносным. У меня, например, очень часто вот бросаю взгляд на часы и одинаковое время, там 13-13, 23-23. И, кстати говоря, я никогда
1: об этом...
2: К
1: чему это неизвестно?
2: Никогда не знала, Андрей. Оказывается, что можно отыскать расшифровки вот этих вот одинаковых цифр, во всяком случае, на часах.
1: Ну, это отлично. Очень интересно, отлично. Бывает. Совсем скоро мы тоже вам знаки подадим. Это уже в гороскопе произойдет. А пока расскажем о событиях в истории, которые в этот день произошли. Понятно, что в 1869 году в Америке был запатентован пылесос. Мы уже об этом выше говорили. Также был открыт в 1940 году химический элемент с атомным номером 93 Нептуний. Но это событие для химиков.
2: А еще в этот день, в 1946 году, на Всемирном конгрессе журналистов в Копенгагене была основана Международная организация журналистов. Ну и хочется еще отметить, что в этот день, в 1966 году, в СССР, в далеком СССР, было основано Общество охраны памятников истории и культуры.
1: Вот такой насыщенный понедельник у нас получается, друзья. Настраиваемся на рабочий лад и совсем скоро готовимся услышать, что нас ждет в ближайшее время.
2: Да, друзья, ну а ближайшие 4 часа здесь для вас в студии будут работать веселые ведущие Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: На подъеме. Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: На этой неделе звезды предостерегают от проявления каких-то эмоций. Не давайте идее полностью захватить вас, тем более, если эта идея не перспективная.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможны события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие.
2: Дорогие тельцы, это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, и это вам принесет успех.
1: Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Поэтому доверьтесь своему чутью, оно вас не подведет.
2: Дорогие раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап уже позади. Вы сможете вздохнуть свободней.
1: А вот у львов неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, кстати, еще и неожиданное событие.
2: Дорогие девы, а для вас наступает неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях, да. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят, кстати, и за землят.
1: Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. В общем, следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений.
2: Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможно, кстати, встряски, да.
1: А у стрельцов будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела.
2: Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут, напротив, очень удачными.
1: Водолеи, а у вас неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Поэтому будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов.
2: Ну и, дорогие наши рыбы, это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся. Ну и пусть этот день, как и вся неделя, принесет всем знаком зодиака радость, успех, а главное – хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни –

0: барсуков.
1: Это состоится событие 20-21 июня. И, конечно, ночь барсуков такое нетривиальное событие.
0: Первый раз слышу такой праздник.
1: Да, это увлекательное путешествие в мир самых милых, загадочных и забавных барсуков. Так написано на сайте. Ну, в программе будет дикая стендап-лекция «Жизнь барсучья», квест «Барсучий городок», вечерняя и ночная экскурсия «Всем барсук». А ночью вообще будет возможность пройти по вечернему лесу и полюбоваться пейзажами, а также увидеть настоящий жилой барсучий городок и на месте изучить его устройство. Все это действие займет где-то 1.5-2 часа, а протяженность пути около 3-4 километров.
0: Мне кажется, что это хорошая репетиция перед купальем, правильно?
1: Да, походить и пикник
0: по лесу.
1: Будет. Все, что хочешь.
0: Ну, все, как мы любим. Ну, самое главное, не забыть, что это событие произойдет когда?
1: 20 и 21 июня.
0: Вот, друзья, если кто-то заинтересовался, ну, давайте немножечко подготовимся к этому. Кто знает, может быть, и мы с Андреем бросим все, да и поедем.
1: Но для начала надо выучить барсучий язык, чтобы было проще.
0: Спасибо, Андрей. Потешная информация. Ну, а мы двигаемся вперед, друзья. Встречаемся после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на Радио Рокс.
2: На подъеме.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, честно, честно, да.
2: Наши песни.

0: Доброе утро в студии, Людмила Климович. СМС с результатами централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам будут отправлены сегодня с 15 до 19.00, сообщили в РИКС. СМС с результатами централизованного тестирования по профильным учебным предметам 10 июня по русскому и белорусскому языкам 11 июня. Ознакомиться со скан-копией бланка ответов можно будет в личном кабинете участника на следующий день после получения СМС. Прогноз на эту неделю от синоптика Дмитрия Рябова не сулит сильной жары, сообщает ОНТ. Атмосферные фронты пошатнут летнюю идиллию. В некоторые дни возможны сильные дожди с грозами и шквалистый ветер. По словам Рябова, погода улучшится только к четвергу. Конец недели станет заметно теплее. Начало днем 14 июня ожидается от 24 на севере до 29 по юго-западу страны.
1: Погода.
0: Белгидромет обещает сегодня в Минске до 19 тепла, в Бресте и Гродно до 23, в Витебске до 25 и до 26 в Гомеле и Могилеве. Везде, кроме Бреста, дожди.

0: на подъеме. Рокс.
1: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому и рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня интересные факты о футбольных рекордах.
2: Все про все.
3: Самый крупный счет в официальном матче, друзья, оказывается 149-0. Ох. В 2002 году мадагаскарский клуб «Эдем» обыграл стадо «Олимпик», и игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Представляете?
1: Вот это упорство,
3: 149-0.
1: Да. Ну а самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты, и это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила игры до победного гола команды провели на поле в общей сложности еще 203 минуты. И матч остановили только потому, что на стадионе стало темно.
3: Ну а совсем скоро мы расскажем, с какого расстояния был забит самый дальний гол и какой гол стал самым быстрым в истории футбола. Если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме.

0: Реклама. Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по ГПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.

0: Средства Смертикомед.
1: Смертикомед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медлаб.
2: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: По традиции утром рассказываем о том, что происходит на столичных дорогах. Сегодня загруженность на данный момент оценивается в 4 балла.
2: Улица Семашко, Каролинский проезд, проспект Любимого. От Петровщина до проспекта Газеты «Правда» придется сбросить скорость.
1: На Орловской улице от улицы Сурганова, с Морговского тракта до улицы Куйбышева есть небольшой затор.
2: На проспекте Газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Алибегова придется немного притормозить.
1: И будьте внимательны на улице Шаранговича от Якубовского до академика Федорова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любое утро веселее.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Чудная стоит погода. Поезжайте на природу. Солнце, воздух, лес, поляна и шашлык. От марки «Ганна».
5: Вкус прекрасен, ведь чудесен. Выбор очень интересен. Нет ни одного изъяна в шашлыках от марки «Ганна».
6: Шашлыки элитные, ароматные для пикника и дачный в маринаде с косточкой от «Ганны». Сделают ваш отдых незабываемым. Попробуйте также новинки. Шашлык нежный и в сливочном маринаде.
7: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Наташа, вот вижу в календаре день таинственных знаков и предсказаний, такой праздник.
2: Что у тебя лукавый прищур такой, а?
1: Нет, что просто символично такое? Получается. Предсказываю, что ближайшие 5 дней мы будем работать как лошадки и ждать выходных. Ну, а как же, понедельник, вот
2: слушай,
1: такая примета.
2: Знаки судьбы, они бывают разные. Вот я, например, точно знаю, если ты не пришел на работу... Значит, ты уехал на гастроли.
1: Останешься без денежных знаков судьбы в этот день.
2: Ну, здорово, что вернулся.
1: Но знаешь, честно, если уже говорить откровенно, да, есть небольшие знаки и звоночки, к примеру, которые периодически повторяются, и у меня убеждают, что они работают.
2: Ну-ка.
1: Вот, к примеру, ты начинаешь участвовать в какой-то новой постановке, приносишь текст домой. И если кошка на этот текст не села или не проявляет к нему интереса, то, скорее всего, постановка для тебя будет не очень удачной. Вот я заметил, есть такая закономерность лично у меня. Ну, а если спит, валяется на этом тексте, все, можешь смело понимать, что роль будет удачна, а спектакль заслужит успех.
2: А у меня знаешь, какой знак судьбы? Каждое утро. Вот если я на втором светофоре от моего дома попадаю на правую стрелку, да, на зеленую стрелку, и мой автомобиль едет практически последним, я тогда попадаю в зеленый коридор и доезжаю до работы гораздо быстрее, чем обычно.
1: Ну, это математика, скорее всего, больше
2: нет,
1: такая.
2: Нет, я верю, что это знак судьбы.
1: У каждого из нас своя вера в знаки судьбы, в предсказания. Любим все таинственное. Друзья, присоединяйтесь к нам на Вайбере 699-1021. Можете свои мысли на эту тему рассказать.
2: Да, заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио Рокс М. Скоро она появится. И звоните 8017-363-1013 и расскажите нам, в какие знаки судьбы верите именно вы.
0: На подъеме. Рокс.
3: Крыльями
0: наши песни.
3: Машет и взлетает высоко. Высоко, высоко. Птица

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что СМС с результатами централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам будут отправлены сегодня с 15 до 19 часов. СМС с результатами централизованного тестирования по профильным предметам 10 июня. Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам 11 июня. Ознакомиться со скан-копией бланка ответов можно будет в личном кабинете участника на следующий день после получения СМС. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Нововведение, закрепляющее обязанность операторов не допускать на счете абонента задолженности свыше 5 базовых, вступило в силу накануне. В Минсвязи отметили, что это поможет предотвратить накопление больших долгов, особенно в роуминге. Если сумма в 5 базовых неудобна, абонент может обратиться в офис оператора и изменить лимит. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, почему белорусские товары иногда дороже импортных. Как заявила замминистра Марта, из-за высокой стоимости сырья и логистических проблем. Например, в кондитерской отрасли в 2024 году значительно подросли в цене какао-бобы. На цены влияют и логистические проблемы из-за санкций. Активность клещей в самом разгаре. В Минздраве рассказали, можно ли сделать прививку от клещевого энцефалита летом. Так, по графику вакцинации, первую дозу следует делать осенью, октябрь-ноябрь, вторую зимой или в начале весны. Можно привиться и летом, но нужно помнить о рисках. В период выработки антител человек уязвим. И главное, даже полный курс вакцинации не дает 100% гарантии и не отменяет необходимости соблюдать меры предосторожности.
1: Погода.
0: Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части территории страны ожидаются грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в Минске сегодня облачно, продолжительный сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25. В Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9 часов у меня в голове, представляешь?
2: 8 часов и 6 минут, точная столичная, друзья. Ну что, наверняка все из вас уже проснулись, кто-то уже на работе, а кто-то в пути, друзья.
1: Сегодня... А кто-то до сих пор проснуться не может, как я понимаю.
2: Ну ладно, ладно, ты же уже чашечку кофе опрокинул, сейчас я тебе...
1: Видать, поможет.
2: Заварю. Да, друзья, сегодня разговариваем о том, в какие приметы вы верите. Спросили вас вот об этом с самого утра, и наверняка сегодня была какая-то примета, которую вам захочется с нами поделиться. Рассказывайте нам об этом на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33. Заходите на нашу... Нет, не заходите. Не повесила пока еще пост на нашу страничку ВКонтакте, но обещаю, что скоро сделаю. Ну, можно прямо сейчас позвонить. 8017-363-1013.
1: Ну, знаешь, Наташа, есть хорошая примета. Вот, может быть, наши слушатели подскажут, к чему это. Сегодня с самого утра, выходя из дома, наступил в лужу и промочил ботинок полностью. К чему бы это? На левой ноге. Если есть... На такие.
2: Я точно знаю, что надо сделать.
1: Что?
2: Надо купить новые.
1: А я думал, и правую замочить, для того, чтобы уже как бы было полным комплектом. Ну, друзья мои, тема такая у нас необыкновенная сегодня. И вот Олег сразу же написал, а я по кофейной гуще определяю, насколько хорош сегодня день будет.
2: Потому да что, ладно?
1: Да, серьезно к фигурам в чашке отношусь. Вот вижу кольцо, например, значит, возможно, к свадьбе в ближайшее время. У кого-то, видно, вопрос тут очень злободневно стоит. А вижу дорогу к путешествию.
2: Ага. Валентина что написала? Я в 6 классе пела на сцене песню «Шел ленинградский паренек». Так называлась песня. И что вы думаете, он пришел ко мне через 14 лет из Ленинграда, до сих пор живем, уже 34 года, а эта песня предсказала мою судьбу. Ну что, вот девчонки, так. Хором запеваем? Вот, кто-то с горочки. Оказывается, работает. Валентина, счастья вам, спасибо большое за вашу историю.
1: Но мы на равнинах живем, поэтому не очень-то работает. Горочек-то у нас не напасешься на всех.
2: Не знаю, у меня там есть в Сухарево.
1: А, своя прикормленная горка.
2: Так как раз кладбище расположено.
1: Черный юмор тоже юмор.
2: Почему нет?
1: А вот Анна написала, я верю в случайные встречи. Если трижды за месяц столкнуться с одним и тем же незнакомцем, к примеру, в метро или в автобусе, то это знак. Вот я так с мужем и познакомилась. Разговорились, теперь уже 5 лет вместе живем. Может быть, вы просто одними дорожками...
2: На какой станции это было? Опять же, я все для девчонок наших хочу разузнать.
1: Пишите, хлебные места отметим.
2: Игорь написал. Игорь, во-первых, большое спасибо за то, что вы всегда с нами. Люблю получать ваши послания. Вот и сегодня Игорь рассказывает, что говорит, у меня знак судьбы, если при... Игорь у нас дальнобойщик, я забыла сказать, да. Если при выезде из гаража, ну, вдруг дорогу перебегает черная кошка, вот это вот фигня. А вот если перебегает баба с пустыми ведрами или злым лицом, вот точно либо гаишники, либо через пару километров где-то стоять будут. И проверено годами. Ребята, работает лучше любого навигатора.
1: Ну, у нас на Роксе все ребята нормальные, с техосмотром ездят, поэтому нам гаишники и бабы с ведрами, я думаю, не страшны.
2: А что ты на мое ведро поставил свою ногу? Я понять не могу. Тебе принесла, что ли?
1: Ну, не знаю, раз оно стоит здесь... Значит, это кому-то нужно.
2: Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Мы сегодня спрашиваем вас, в какие знаки судьбы вы верите. Может, какие-то смешные у вас есть? Поделитесь с нами. Мы с удовольствием совсем скоро еще раз вернемся к этой теме, друзья. Ну а утро на Радио Рокс продолжается. Оставайтесь с нами.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Ну а мы любим по традиции вас запутывать. Буквально через 6 минут рубрика «Верю, не верю», где нужно разбираться в новостях.
2: Да, друзья, три новости уже готовы. Дело за малым. Дозвониться 8-017-363-10-13. Это наш городской номер телефона. Звоните, но делайте это минут через 5. Ну а мы двигаемся дальше.
0: Дорожная обстановка.
1: И вот прямо сейчас находимся на столичных дорогах. Расскажем, что на них происходит. 5 баллов. В Минске движение плотное.
2: На Партизанском от железнодорожного моста до Ангарской можно притормозить на 9 минут.
1: 13 минут потеряете на Долгобродской улице от Чеботарева до Ботанической.
2: 10 минут на Козлова, проспекте Машерова от улицы Платонова до Даумана.
1: Также 7 минут на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости.
2: Ну и будьте осторожны на улице Ленина от Максима Богдановича до проспекта Независимости и на проспекте Независимости от Янки Купалы до Площади Победы. Там придется сбавить скорость. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. С нами любая дорога быстрее.
0: Наши песни,

0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на alfabank.by и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
7: Светофор. Хозяйка под дождем где-то ходит,
8: а дома хорошо и в миске катфит.
9: Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное мясо.
10: Радио Рокс.

0: Верю, не верю. Возвращаемся в студию Радио Рокс. Три новости уже для вас подготовили. Прямо сейчас их зачитаем. Но дело в том, что одна из этих новостей не настоящая.
1: Да, друзья, ваша задача с этими новостями разобраться. На прошлой неделе, между прочим, что ты не спрашиваешь, как это мы без тебя с Валентиной сыграли?
0: А? Ну, там был 2-2 счет, по-моему, да?
1: Ну, мы выиграли.
0: Ох, поздравляю, да. Две девчонки — это сила.
1: Сейчас, ты знаешь, не очень удачный этот пример привел.
0: Почему?
1: Там другая рифма была.
0: А, это да.
1: Да, друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Новый раунд соревнования лиц утренней национальности. С вами, наши дорогие слушатели. Посмотрим, как сегодня сложится ситуация и для нас, и для вас. Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ну, не сложилось. 8017-363-1013. Дозванивайтесь. Кстати, большой привет группе поддержки, которая дежурит в Вайбере и всегда помогает нашему новостному эксперту, присылая сюда на Вайбер номер той новости, которую не считаете правдой.
0: Доброе утро.
1: Алло. Спасибо,
0: красивая музыка. Какой-то пианист к нам дозвонился, похвастаться решил. Смотрите, что я выучил.
1: Ну хорошо, давайте, пожалуй, начнем рассказывать новости. Возможно, сыграем на Вайбере, если никто не придет. А вот она, первая новость, друзья. Жители Лас-Вегаса построили самый большой в мире шалаш из простыней.
0: Ой, детскую мечту исполнили.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Как зовут вас?
2: Николай.
1: Николай, первая новость. Жители Лас-Вегаса построили самый большой в мире шалаш из простыней. Это была первая новость. Кстати, этот шалаш занесли в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Отлично. Вторая новость из Японии. Там в метро Токио запустили сверхскоростные эскалаторы Хаябуса 40 для опаздывающих пассажиров. 40, потому что скорость передвижения эскалатора такова. 40
1: Обалдеть. Километров
0: в час.
1: Хорошо. Ну и третья новость у нас из Индии. Там 42 жениха собрались на массовую свадьбу и остались и без жен, и без денег. В общем, пацанам не удалось погулять даже на собственной свадьбе.
0: Бывает. Интересная история.
1: Николай, какая из трех новостей вас насторожила?
2: Значит, так.
1: Так, давайте по порядку. Давайте, Николай, по порядку будем разбираться. Смотрите.
0: В первую, верите
1: или нет? Вот самая большая в мире халабуда, шалаш. В детстве вы мечтали вот построить такой шалаш, чтобы там с пацанами играть во что-нибудь? Наверняка ведь было такое, правда?
2: Было. Вы, да, строили
1: вот
2: из веток. Значит,
1: хорошо, а здесь вот из простыней. Значит, старшеклассники и взрослые жители Лас-Вегаса реализовали вот такую детскую мечту. Они соорудили рекордно огромный шалаш из простыней. Площадь объекта составила 1320 квадратных метров.
0: Ого!
1: Представляете? Его параметры оказались настолько внушительными, что судьи внесли достижение в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Целое здание, судя по всему.
2: Расскажи... Ну, понятно, значит, это... 1600 квадратных метров.
1: 1320, Николай.
2: 320, 100 на 30.
0: Целый цех.
2: Понятно.
1: Уже прикинул сразу. 100 на 30, все так. Могло быть.
0: Делим на комнаты, сдаем по 50 баксов, все.
1: Сколько простыней пошло.
0: Нормально. Вторая новость про эскалаторы скоростные в токийском метро. В общем, руководство токийского метрополитена совместно с инженерами корпорации Mitsubishi Electric успешно завершили тестирование первой в мире экстремальной линии эскалаторов. В общем, суть в том, что эскалатор разгоняется до 40 км в час, и если вы опаздываете, специально на эту линию становитесь, вас пристегивают в районе поясницы для того, чтобы предотвратить падение. Ну и вперед с ветерком.
1: Ну, кстати, описывают,
0: поручень еще есть, за который держаться надо.
1: Да, эскалатор этот имеет три зоны разгона. На первой зоне от 0 до 15 км в час нужно крепко держаться за поручень обеими руками. Мы тут с Андреем прикидывали, получилось бы ли это у нас. Вторая, это уже турбозона, разгон там скоростного режима от 15 до 40 км в час. Ступеньки блокируются в единое полотно. И инструкция издает такой даже характерный свист, из-за чего в соцсетях ее уже прозвали вертикальным сапсаном.
0: Свист в ушах,
1: да.
0: Прям даже.
1: Ну и зона торможения тоже перед самым выходом на платформу, скорость падает до стандартных 1,5 км в час. Вот такая линия. Прокатились бы на таком эскалаторе?
2: Нет, такого не может быть.
1: Не может быть,
0: не может быть.
1: В Японии.
2: Не может быть. Значит, это что вам, гонки, что ли, эскалатор? Ну, пускай 100 метров макс будет подъем.
1: Николай, мне кажется,
0: я понимаю искреннее ваше возмущение.
1: Вы сейчас на нас просто кричите.
0: Но токийский инженер...

0: Эти с родственниками и подарками собрались на месте обещанной церемонии. Обнаружили, что там даже приготовления не начинались. Организаторы уверяли женихов, что их невесты уже едут, и осталось только немного подождать. Однако девушки так и не появились. Все, ребята ушли, не солоно хлебавшие. В общем, вот такой праздник.
1: Можете... Не слышали они про «Давай поженимся» передачу, где
0: точно
1: все прозрачно.
0: Лариса
1: было
0: бы их всех, Гузеева, распределила,
2: Лариса,
0: да?
2: Лариса Гудеева их поженила.
1: Точно,
0: Лариса
1: точно.
0: Лариса уже новая фамилия. Ну ничего, пускай будет Гудеева.
1: Но...
0: Николай, какая, да, кажется, новость вам неправдивой? Вторая все-таки?
2: Неправдивая.
1: Про эскалатор думаете, что неправда?
2: Да, да.
0: Ага.
1: А что Вайбер думает?
0: А Вайбер полностью согласен с Николаем. Там 90%
1: голосов. Ох, вы удивитесь. Сейчас, когда я до трех посчитаю. Ох, удивитесь. Поехали.
0: Один. Давайте.
1: Давай вместе. Один, два, три.
0: Новость номер...
2: Два.
0: Молодец!
1: Два. Ну, я же вам говорил, что надо подумать. А вы меня не послушали и выиграли. Вы победили сегодня.
0: Ребят, всем, кто...
2: Ну, конечно. Что мне за это будет?
0: Ничего вам за это не будет.
1: Уважение всей страны, потому
0: и
1: что открыли счет на этой неделе.
0: Николай, это была ваша минута славы. Мы вас поздравляем, хорошего вам дня желаем. Мы были рады познакомиться.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля. Причиной данного решения называется неоднократное нарушение режима прекращения огня и агрессивных действий со стороны Израиля. Свыше 3000 иностранных граждан были депортированы из Беларуси в прошлом году за нарушение миграционного законодательства. Пляжный футбольный клуб «Минск» стартовал с победы на Кубке европейских чемпионов в Португалии, сообщили в Минспорта Беларуси.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно, продолжительный и сильный дождь, температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: День на подъеме. Рокс.
1: Лучший футбольный бомбардир в истории на данный момент – это Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру. Продолжаем рассказывать интересные факты о футбольных рекордах.
2: Все про все.
3: Самый дальний гол в истории забил в 2021 году вратарь валлийского клуба Том Кинг от собственной штрафной линии. Друзья, расстояние до ворот соперника составило более 96 метров.
1: Вот это удар!
3: Да.
1: Ну а самый быстрый гол был забит за 2 секунды. Игрок шотландской команды Мэри Хилл Гевин Стокс нанес мощнейший удар прямо по воротам соперника в момент стартового свистка. И сделал это он из центрального круга.
3: Ого. А совсем скоро, друзья, мы расскажем, каким был рекорд сухих матчей для вратаря и об абсолютном рекорде футбольной грубости. Если интересно, оставайтесь на Роксе. В следующем часе продолжим свой рассказ.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идеи на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtocity.by.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: В Минске, в жилом комплексе «Минск-Мир», открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжаем знакомить вас с тем, что происходит на столичных дорогах. Движение затруднено в Минске и оценивается в 6 баллов.
2: Да, друзья, есть небольшие затруднения на МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы. Там проведете 9 минут.
1: Скорость потока 11 км в час. И в этой пробке 13 минут потеряете. Пробка от МКАД от Логойского тракта до улицы Раубичской.
2: Придется сбавить скорость на Долгобродской до 9 км в час. От улицы Чеботарева до Ботанической особенно.
1: Также не просто на улице Ленина. От пешеходного моста до проспекта Независимости скорость потока 8 км в час. И пробка на 10 минут растянулась.
2: На проспекте Независимости от площади Победы до Ленина 9 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова те же 9 минут. На проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской улицы те же 9 минут. Ну и на 7 минут можно задержаться на Ульяновской от Белорусской до Красноармейской.
1: Слушайте Радио Рокс, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
0: На подъеме. Рокс.
1: Ну, а дистанция у нас в юморе отменяется, друзья. Прямо сейчас будем продолжать шутку.
0: Хохмачи!
2: Ты ее принес хоть? Продолжать.
1: Конечно, никакого расстояния. Просто сокращаем метры друг между другом. Продолжаем нашу шутку. Она звучит так. Анжела была не подарок, поэтому...
2: Сожрала весь торт изнутри.
1: Потому что не подарок.
2: Сейчас представил
1: этот процесс. Грустный день рождения с одной веселой Анжелой в центре зала.
2: Всем Анжелам привет сегодня. Никого не хочу обидеть, но тем не менее хохмим. Друзья, ваши шутки мы ждем на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33, я представляю. В конце этого часа обязательно почитаем самые ваши веселые шутки и отыщем среди вас самого крутого понедельничного хохмача.
1: Анжела была не подарок, поэтому...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Радио Рокс. Наши песни.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: хохмачи.
1: Именно в погоне за улыбками продолжаем нашу шутку. Шутка такая: Анжела была не подарок, поэтому...
2: Ну вот я говорю, стоп, играю и перестаю собирать ваши послания. Анжела была не подарок, поэтому Олег шутит, ее можно было постоянно передаривать по праздникам. Ну,
1: вот
2: раз
1: так.
2: Она не подарок. А, ну мне не пригодилось.
1: А между праздниками на антресолях пылиться будет, да? А вот Петр продолжает: Анжела была не подарок, поэтому бухгалтерию все обходили стороной.
2: Знакомая история.
1: Зарплату вообще не забирали.
2: Да. Валерий пошутил: Анжела была не подарок, и поэтому всегда ходила с бантиком.
1: Хотела компенсировать вот
2: это все. Мило.
1: А вот Александр продолжает: Анжела была не подарок, поэтому ее никто и не дарил.
2: Вот так вот.
1: Мастер логики, Саш.
2: Да, Таня пошутила: Анжела была не подарок, поэтому ее отдавали в довесок к подарку.
1: Нормальная такая. Хорошо, а вот Сергей считает, что Анжела была не подарок, поэтому за свои визиты брала деньгами.
2: Ох, Сергей, любите погорячее. Хорошо.
1: Тоненько.
2: Людмила пошутила: Анжела была не подарок, поэтому себя никому не дарила. Вот так вот, очень по-женски пошутила Людмила, и мне это очень понравилось.
1: А вот Анна продолжает шутку так, оригинально: Анжела была не подарок, поэтому Анжелике для именинника из нее не получилось.
2: Ага, что друзья подарили, вот какие. Татьяна пошутила: Анжела была не подарок, поэтому вернуть ее обратно к маме было невозможно.
1: Ну, чеков же нет, конечно,
2: Таня,
1: кто же вернет.
2: Шутка.
1: Ну и вот Олег продолжает: Анжела была не подарок, поэтому не дарила себя, продавала, но
2: вау.
1: Это уже повторение,
2: ага.
1: Предыдущей практически.
2: Сергей пошутил: Анжела была не подарок, и поэтому врач не принял.
1: Подарок.
2: Подарки, все, поняла, да? Долетела.
1: А
2: да.
1: Вот Игорь продолжает: Анжела была не подарок, поэтому
2: пришлось
1: заплатить, да и мальчишник не особо удался. В общем,
2: ух ты.
1: Такой.
2: Так, Анжела была не подарок, Леня пошутил, но на ручки не шла.
1: Хорошо, хорошо. Ну, кто у нас самый-самый подарок из
2: шутников? Вот мне больше всех понравилась шутка от Татьяны. Вернуть ее обратно к маме было невозможно.
1: Ну, давай объявим Татьяну сегодняшней нашей победительницей.
2: Я свое личное предпочтение отдаю Людмиле. Вот мне понравилась вот эта вот шутка. Анжела была не подарок, поэтому себя никому не дарила.
1: Прекрасно. Вот в таком вот юмористическом темпе наше утро продолжается. Напоминаю, тема у нас сегодня: в какие знаки судьбы вы верите? Совсем скоро встретимся с вами и поговорим.
3: На подъеме. Рокс.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля. Причиной данного решения называется неоднократное нарушение режима прекращения огня и агрессивных действий со стороны Израиля. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Стороны конфликта, напомню, с 8 апреля находились в состоянии прекращения огня, а о возобновлении боевых действий официально не сообщалось. Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни открывается в Беларуси. Зарегистрироваться можно по 11 июня. Сделать это могут абитуриенты, которые не смогли в основные дни пройти ЦТ по уважительным причинам. Сдать тестирование можно будет именно под тем предметом, на который абитуриенты были зарегистрированы на ЦТ и в основные дни. В этом году резервными днями определены 18, а также 20 и 22 июня. Резервными днями централизованного экзамена определены 20 и 22 июня. Эти даты будут совмещены с резервными днями ЦТ. Свыше 3000 иностранных граждан были депортированы из Беларуси в прошлом году за нарушение миграционного законодательства, а более 1500 были высланы из нашей страны, в том числе в интересах общественного порядка, в частности, за нарушение административных правонарушений, сообщили в МВД. Речь идет о несоблюдении правил дорожного движения, в том числе это систематическое превышение разрешенной скорости при вождении. При депортации иностранцу запрещают въезд в Беларусь на срок от 1.5 года до 5 лет. При высылке максимальный срок может быть 10 лет. Пляжный футбольный клуб «Минск» стартовал с победы на Кубке европейских чемпионов Португалии, сообщила Минспорта Беларуси. Игроки столичной команды в первом матче группового этапа одолели немецкий «Бич Ройлс» со счетом 4-3. Сегодня минчанам предстоит встреча с финской командой «Хобби», а завтра с французским «Монпелье».
1: Погода.
0: Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части территории страны ожидаются грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в Минске сегодня облачно, продолжительный сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25. В Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9:05. Это Радио Рокс, друзья. За окошком дождик, а у нас в студии всегда светит солнце, потому что это Радио Рокс, утреннее шоу «На подъеме». В студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. Друзья, сегодня вот день тайных знаков. Мы отыскали с Андреем в календаре. И главные экстрасенсы в этот день — это, конечно же, мы. Мы сегодня, друзья, принимаем ваши истории, рассматриваем их и придаем им еще больше значимости. Вот скажите, в какие знаки судьбы вы верите? Даже если они самые нелепые и смешные, но они работают. Вот поделитесь с нами своими интересными историями.
1: Ирина написала, вот есть какой у меня знак судьбы. Первая фраза по радио. Это настройка на день. Вот как проснусь, включаю радио, вот первую фразу или песню услышала, это будет
2: как
1: ответом
2: интересно.
1: На мой внутренний вопрос и работает безотказно.
2: Слушайте, так это ж можно гадать.
1: Так это ж можно на поток поставить. Друзья мои, скидывайтесь нам по 5 рублей, будем только хорошее с утра вам говорить.
2: Так, уже здесь появились некоторые гадалки.
1: Тут по прямо... 3 можно.
2: Да.
1: Мы же свои люди, сочтемся.
2: Сочтемся, точно. Так, вот Татьяна написала, а у меня такая примета или знак, уж не знаю, если перед выходом из дома упали ключи, значит, день будет удачным. Я, кстати, думала, что наоборот неудачным, а тут на тебе. Для Татьяны, вот видишь,
1: я забываю знак. Скорее чаще, чем они падают у меня. Но вот есть еще приметы, связанные с дорогой тоже. Примета с попутным ветром, пишет нам Николай. Вот я верю в знак открытой дороги, в кавычках. Если ветер тебе дует в спину, значит, ты в правильном направлении идешь. Когда выходишь из дома, и день будет удачный, все у тебя получится. Но если вот навстречу, то лучше переждать часок-другой. Может быть, не время для каких-то активных действий.
2: Опять же, вот водители с нами сотрудничают сегодня гораздо чаще,
1: чем обычно. Те еще суеверы, да?
2: Да, смотри, написал Артем, вот я работаю водителем. И вот вы, знаете, приметил сам для себя вот какую штуковину. Если планируешь пораньше приехать или дела какие-то, то постоянно какая-то засада. А вот если планов не строишь, всегда приедешь пораньше.
1: Ага.
2: То есть Артем вот так вот предлагает жить, вообще не строить планы, и тогда все...
1: И торопиться будет медленно, да?
2: А ты знаешь, что философия жизни мне это очень даже нравится. Артем, спасибо.
1: Ну и вот пишет нам Алена про те вещи, которые находишь на улице. Вот нашла на улице одинокую сережку в виде слона. И знаете, не знаю, как она так сложилась. Через неделю молодой человек сказал, что купил путевку в Индию. Вот поехали. В общем, нельзя такие знаки игнорировать. Хорошо, что слона нашла, а не какую-нибудь вещицу, да?
2: Да, Роман тут хохмит. Если утром я не могу найти второй чистый носок, это знак вселенной, что пора запускать стиралку. И никакая магия тут не поможет, только физический труд. Рома, ну оно же изначально
1: работает,
2: было понятно.
1: Да, да, работает.
2: Конечно.
1: В общем, и про сны еще есть у нас такое замечание. Оля написала, перед увольнением мне 3 ночи подряд снилась сломанная лестница. Значит, судьба предупреждает нас через сны, главное научиться их читать. Я давно, кстати, не помню, что видел во сне. Слишком мало вижу снов в последнее время, поэтому как кот слепой в этой жизни не ориентируюсь.
2: Давай я тебе зубик выбью, к тебе зубная фея прилетит во сне.
1: А доллар принесет?
2: Принесет.
1: А 100 хотя бы.
2: Друзья, ну что, продолжаем собирать ваши истории о знаках судьбы. Их присылайте по-прежнему на наш Viber 699-1021 с кодом 33.
1: На нашу страницу ВКонтакте Radio Rocks M.
2: Ну и позвоните 8017-363-1013.
1: А вы точно стоматолог, да?
2: Да.
0: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Будем смотреть совсем скоро фильм, но для этого нужно собрать тесную и дружную компанию. Захватите зонтики по дороге, на улице дождливо, и приходите к нам в Рокс кинотеатр.
2: Да, друзья, а какое кино будем смотреть?
1: Я думал, ты предскажешь, какое кино я сегодня готовил.
2: А ты забыл?
1: Ну смотри, если ты очень любишь тачки, лысых мужиков с большими крестами на груди и симпатичных друзей, в общем...
2: Это фильм «Такси»?
1: Это фильм «Форсаж». Целая киновселенная «Форсажей». Там их сколько штук вышло, непонятно. Ну вот вообще, в общем, по всем фильмам сегодня серии «Форсаж» возьмем таким срезом. 5 вопросов нужно будет разгадать и по 2 варианта ответа на них. В общем, друзья, кто любит «Форсаж», присоединяйтесь, прилетайте на своей автоматической или механической коробке и набирайте номер 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже здесь, на дорогах столицы, друзья. И...
1: «Форсажа» нет на столичных дорогах.
2: 5 баллов, вот так оценивает сервис Яндекс.Карты ситуацию на дороге. Слушайте, ну сейчас действительно
1: погодные
2: дождик,
1: условия непростые. Да, 7 минут потеряете на МКАД от проспекта Независимости до Дачной улицы.
2: Целых 18 минут придется потерять на Игуменском тракте от улицы Иосифа Гашкевича до улицы Прушинских.
1: Скорость потока 5 км в час на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Янки Купалы.
2: С такой же скоростью двигается проспект Машерова от Куйбышева до проспекта Независимости.
1: И на 10 минут задержитесь на Академической улице Сурганова от переулка Козлова до улицы Куйбышева.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на paritetbank.by или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Серия фильмов «Форсаж» у нас сегодня. Все знают, что эта серия славилась своими практическими эффектами и в реализации этих эффектов, когда машины взрывались, уничтожались, топились, ломались. В общем, в одном первом «Форсаже», только который, кстати, был не самым высокобюджетным, было разбито 78 машин. Причем три из них даже в фильм сам не попали, а были сняты только для трейлера. Представляешь, целый автопарк уничтожили.
2: Я сейчас просто рыдаю, понимаете? Какая же жалость, что хотя бы 2-3 машинки не попали к нам в руки.
1: Это да, это да.
2: Сохранились.
1: Но, кстати, еще в целях экономии бюджета в первом «Форсаже» приглашались на съемки случайные автомобили, случайные гонщики, которых набралось до 1500. Представляешь, сколько людей хотело просто со своими ласточками в кадр попасть. А актрисы
2: классно.
1: Главные, Джордана Брюстер и Мишель Родригес, даже не имели прав, хотя снимались в фильме про гонки и уже стали садиться, когда прошли экспресс-обучение прямо во время съемок и получили свои первые в жизни права.
2: Здорово. Так, а к нам уже кто-то постучался, давайте знакомиться. Вас как зовут?
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Сергей зовут меня.
2: Сергей, очень приятно. Смотрели этот фильм?
3: Да, неоднократно.
2: А, значит, Опа. Вам легко будет.
1: Ну, у нас по всем частям будет такой легкий срез, поэтому
2: винегрет,
1: будьте
2: короче,
1: внимательны.
2: Винегрет, короче, ты сегодня нарубал.
1: Да.
2: Ну, хорошо, будем пробовать. Сереж, болею за вас, поехали.
1: Поехали. Первый вопрос. Что для Доминика Торетто важнее всего на свете? Скидочный купон на белые майки алкоголички или семья?
3: Наверное, семья.
1: Точно. Это же мемы в интернете.
2: А что задумались-то, Сережа?
1: Главное, семья. Интернет же, помню, был пестрил вообще такими мемами. Второй вопрос. Какое блюдо Брайан О'Коннор постоянно заказывал в кафе Мии в первом фильме? Это был сэндвич с тунцом без корочек или хреновуха с мочанкой?
3: Сэндвич, любимая еда.
1: Точно.
2: Хреновуха с мочанкой.
1: А это если бы Мия белорусская была, да, какой-то такой девчонкой.
2: Хорошо.
1: Третий вопрос. В какой необычной локации оказались герои «Форсажа 9»? На дне Марианской впадины, на подводной лодке с колесами или в открытом космосе на старом Понтиак Фьеро?
3: На дне Марианской впадины.
1: А вот и нет, они в космос на Понтиаке отправились. Там уже с логикой совсем разрыв был.
2: Подожди, 2-1, да?
1: Да, да.
2: Хорошо.
1: Идем дальше. Четвертый вопрос. Как называется устройство для глобальной слежки, которое команда искала в 7-й части? Око Саурона или глаз Бога?
2: Вот и закрутила.
3: О.
2: Сереж, я тоже не знаю.
1: Ну, Саурон где был? Во «Властелине колец», правильно?
3: Да, значит, глаз Бога.
2: А что ты подсказываешь?
1: Ну, просто чтобы хотелось победить нашего героя. Посмотрел. Да, глаз Бога, верно.
2: Ладно.
1: Пятый вопрос. А что происходит с персонажами «Форсажа», когда они умирают? Они воскресают через пару фильмов, никто не уходит навсегда, или их души превращаются в выхлопные газы?
3: Первый вариант.
1: Да, там все мертвые в следующих частях были живенькие, целехонькие, такие, отряхнулись и дальше пошли.
2: Вот
1: нормально.
2: Да, и здорово.
1: Стоп-игра.
2: Так, 3-2 с небольшим отрывом. Я уже, Сергей, думала, стала волноваться, но нет, все сложилось замечательно. Передавайте привет, у вас есть возможность такая.
3: Всем слушателям Радио Рокс по всему миру.
2: Спасибо большое.
1: Отлично.
2: Спасибо. Сережа, а мы вам желаем тоже хорошего дня, отличного настроения и ждем вас еще в гости.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Минске водитель такси похитил деньги у своего пассажира. Оперативники установили и задержали 42-летнего фигуранта. Возбуждено уголовное дело. Новые требования в области кибербезопасности начнут действовать с 1 июля. Изменения подготовлены с учетом практики применения действующего законодательства. Выставку «Белагра» посетили в этом году более 200 тысяч гостей, в том числе представители 12 стран мира, в их числе и более 40 иностранных делегаций.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно, продолжительный и сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25. В Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Максимальное количество голов за один календарный год забил Лионель Месси. Произошло это в 2012 году. Он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Мы продолжаем рассказывать интересные факты о футбольных рекордах.
2: Все про все.
3: Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного мяча, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него было 500. Вы только представьте, просто какой-то герой.
1: Вот это результативность. Ну, а рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в пятом дивизионе Аргентины между Клейполом и Викториано Аренас. За матч было показано аж 36

0: 6 красных карточек, а после массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также и запасных, и даже тренеров обеих команд. Вот такая вот история. Футбол вот иногда превращается в бокс.
1: Точно.
2: На подъеме.

0: Реклама.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин. Слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Дорожная обстановка.
1: Возвращаемся на столичные дороги и сообщаем о том, что загруженность оценивается уже в 3 балла. Местами есть небольшие затруднения. На МКАД от улицы Чижевских до Игуменского тракта потеряете 5 минут. 8 минут на улице Сурганова от Платоновой до Максима Богдановича.
2: Столько же на Красной улице Якуба Колосова от проспекта Машерова до Калинина.
1: И на 7 минут задержитесь на улице Кунцевщина, Лобанка от Матусевича до улицы Мазурова.
0: Пароль.
2: Опачки.
1: Кто сегодня отгадывает пароль, как думаешь?
2: Я сегодня отгадываю, потому что Валентина гадала в пятницу. Значит,
1: отлично.
2: Моя очередь сегодня.
1: Значит, ты сама себе нагадала. Снимай наушники, а мы послушаем слово пароль.
0: Пароль набережная.
1: Интересно. Такая летняя тематика. Мне сразу представляется картина красивая какая-то. Но не будем говорить вслух. Наша задача подсказать одним словом это слово Наташи. Извините за тавтологию. Ну и, конечно, не назвать пароль и подсказывать только существительными, не используя однокоренные слова, а также имена собственные.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Вас как зовут?
3: Александр.
2: Александр, вы решили мне помочь?
3: Конечно, я всегда вам помогаю.
2: Помогите, стараюсь. Пожалуйста.
3: Мое слово – пляж.
2: Пляж?
1: На пляжу. Лежу на пляжу.
2: Мне кажется,
1: и в небо гляжу.
2: Мне кажется, это купальник.
1: Нет. Хотелось бы согласиться. Да нет. Купальник – это очень хорошо.
2: Ладно, спасибо, Александр. Я еще попробую. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте, Эдуард.
2: Эдуард, подскажите мне, пожалуйста.
4: Берег.
2: Что-что?
4: Берег.
1: Берег.
2: Берег?
1: Берег.
2: Пляж, берег. Пляж, берег. И что же это может быть?
1: Такое место культовое.
2: Да?
1: Культовое, да.
2: Что это, бухта какая-нибудь?
1: Может, пляж, ух ты.
2: Берег.
1: Мы вышли из бухты.
2: Ах ты.
1: Медленно движемся.
2: Доброе утро.
1: Слово пароль.
2: Чувствую, будет горячо.
1: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
5: Елена.
2: Елена, подскажите.
5: Сашенька, Ривьера.
1: О, ну, Ривьера. Ну, это собственное, что ли, имя, да, название?
2: Да нет.
1: Нет?
2: А может быть, я вот...
1: Ривьера.
2: Может быть, это море?
1: Море там близко. Море близко.
2: Доброе утро.
1: Оно рядом.
5: Доброе утречко.
2: Как зовут вас?
5: Ольга.
2: Оль, подскажите.
5: Это причал.
1: Причал.
2: Ой,
1: около воды что-то есть. Это не причал... Это не пляж.
2: Вот знаете, это тот случай, когда после воскресенья еще мозг не пришел. Пристань?
1: Во многих городах улицы называют даже так. Есть там улица такая-то, такая-то.
2: Может, это мост?
1: Мостовая, может быть.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Здравствуйте, Наташенька. Это променад.
2: Так, это прогулка.
1: Прогулка.
2: Ну, это я так в буквальном смысле, да.
1: Вот когда ты с одной стороны море видишь, с другой сушу, и на прогулке находишься, и говорит, вышел на променад, да с девчоночкой какой-нибудь, да под ручку, она с зонтиком идет, хихихаха, а вам там чурчхела, пахлава.
2: Ребята, ну мне конец.
1: Что такое?
2: Что делать вообще?
1: Вот что значит человек отвык отдыхать за весь рабочий год.
2: Ну вот.
1: Даже... Махнули рукой. Ну, подумай.
2: Ну, бульвар, может быть, какой.
1: Бульвар, это тоже близкое слово. А все гораздо проще, гораздо тривиальнее. Стопудово ты там была, стопудово гуляла.
2: Набережная, вот. Я вот это хотела сказать, нет?
1: Стоп, игра! Это слово набережная. Забыла, как отдыхать, Наташа, совершенно.
2: Нет, я просто не могла понять, что это. Это процесс... Или это...
1: Предмет.
2: Ну, или это предмет, или... Ну все, я поняла. Друзья, так хочется надеть какие-нибудь широкие белые штаны.
1: Взять всех наших подсказчиков,
2: шляпу,
1: да?
2: Взять всех наших радиослушателей, особенно некоторых, и прогуляться действительно где-нибудь по морскому пляжу.
1: Будет отпуск, будет набережная.
2: Большое-большое спасибо. Мне кажется, сегодня чудесный был пароль. И неважно, там, что долго справлялась. Помечтали, погуляли подольше. Большое-большое всем спасибо.
0: Пароль. Реклама.
7: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
0: Светофор. В лес ходил? Факт.
4: Костер разжигал?
8: Угу.
4: Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил?
8: Угу.
4: А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Продолжаем, друзья, наше общение. Сегодня тема интересная. Присоединяйтесь поскорее. В какие знаки судьбы вы верите? Мы вас спросили. Ну и пишет нам Валерий. Я верю в цифры на часах. Если я третий день подряд вижу, там, к примеру, 11-11 или 22-22, значит, мое желание точно сбудется. Так было и перед моим переездом в славный город Минск. Вот видишь, Наташ, в какие-то моменты даже числа и часы нам сигнализирует, что нужно делать. Главное, к этим знакам присмотреться.
2: Так, ну, а вот Никита написал, верить в знаки, ребята, это весело. Сегодня утром мне на капот упал каштановый лист в форме сердца. Я решил, что это предсказание любви. Посмотрим, что будет дальше.
1: Никита. Бардачок закидывайте смело, потом своей суженой подарите кулончик из каштана с сердечком.
2: Красивая история, спасибо вам.
1: А вот Таня гадает по книгам. Открываю любую страницу, любую книгу на случайной странице, и первая фраза – это послание судьбы. Вот сейчас работает у меня Достоевский, и он советует не лезть в конфликты. Вот таким образом. Спасибо Достоевскому. Так. Через много-много лет помогает Татьяне.
2: А вот сейчас, я уверена, вся страна, особенно автомобилисты, просто согласятся с вами, дорогой Кирилл. Если я помыл машину, Андрей, продолжай.
1: Будет дождь, или же будет птичья стая, которая над этой машиной аккуратно приземлится.
2: Ну, Кирилл все больше про тучи говорит. Тучи на небе даже не собираются. Это самый таинственный знак. Нарушение всех законов физики. Обязательно пойдет дождь. Вот такой всегда подвох с неба. Ну, Кирилл, в общем-то, когда наступает засуха летом, вам рекомендовано будет гораздо чаще мыть машину. Вам будут благодарны еще и все дачники нашей страны.
1: Ну и вот Анна пишет, я, если даже опаздываю, вижу автобус с номером 13, разворачиваюсь и вызываю такси, потому что если сядешь в 13-й, то день на смарку. Не знаю, слушайте, если вы ездите на 13-м маршруте, расскажите, на смарку или день, или это суеверие.
2: Особенно хочется водителя попросить, если вы ездите на 13-й маршрутке, напишите, как у вас там судьба складывается, влияет ли этот знак на вашу судьбу.
1: И на кассу в том числе,
2: да. Да, и верите ли вы вот в такие знаки судьбы. Валера написал, мой таинственный знак, это когда начальник начинает утро со слов. Слушай, Андрюша, ты у нас самый опытный сотрудник. Все,
1: но
2: это предсказание для меня. Это вот точно на меня повесят чужую работу.
1: Что домой
2: работу,
1: уйду поздно, да.
2: И я начинаю всегда напрягаться. Так и происходит. Вот такой вот точный знак судьбы от Валеры.
1: Вот мы сколько знаков судьбы расшифровали за последнее время, друзья, но мы настроены работать и дальше. 699-102-1 с кодом 33 наш Вайбер. Страница ВКонтакте известная. Ну и дозванивайтесь по нашему номеру телефона.
2: 8017-363-1013.
0: На подъеме. Наши песни.

0: студии Ини Казакевич. Здравствуйте. В Минске водитель такси похитил деньги у своего пассажира. Оперативники установили и задержали 42-летнего фигуранта. Возбуждено уголовное дело. По словам потерпевшего, он хотел выкупить ценную вещь в ломбарде, но ему не хватило денег. Он поехал на такси к другу, чтобы занять недостающую сумму. Приятель не смог дать наличные и предложил перевести деньги на карту, но ее у минчанина не было. Тогда заявитель договорился с таксистом. Друг переведет 400 рублей на карту водителя, а тот выдаст их наличными. Водитель получил перевод и ушел снимать деньги в банкомате и позже скрылся. Выставку «Белагра-2026» в этом году посетили более 200 тысяч гостей, в том числе представители 12 стран мира, 40 иностранных делегаций. На выставке впервые побывали Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия, Монголия и многие другие. В следующем году крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны обещает быть еще масштабнее. Лего выпустит крупнейший набор за всю историю компании. Модель собора Саграда Фамилия в Барселоне, сообщает Белта. В комплекте будет 12 060 деталей, на 365 больше, чем у прежнего рекордсмена – Лего Карты Мира 2021 года. Готовая модель высотой 62 сантиметра и шириной 47 сантиметров будет повторять порядок строительства реального собора. От крипты и фасада Рождества до башен и главного входного фасада. По оценке специалистов, сборка займет от 25 до 35 часов. Стоить модель будет 750 евро. Белорусская Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. На парижских кортах Ролан-Гаррос Соболенко сумела дойти до четвертьфинала, и сейчас у нее 9090 очков. Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от лидера на 947 баллов. Победительница French Open россиянка Мира Андреева переместилась на шестую позицию, а финалистка польская теннисистка Майя Хвалинска поднялась сразу на 93 места, 114 на 21. Белоруска Александра Соснович, которая не сумела пробиться в основную сетку, находится на 123 позиции.
1: Погода.
0: Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части территории страны ожидаются грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в Минске сегодня облачно, продолжительный сильный дождь, температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 10:07, точное столичное, друзья. Вы на Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме». В студии для вас работают веселые ведущие Андрей Асимович
2: и Наташа Ладыгина.
1: Ну и хотим передать приветы традиционно в это время. Отправляем наши приветы всем тем, кто сейчас за рулем. Будь вы водителем такси или маршрутки, может быть, вы сейчас управляете троллейбусом или трамваем, а может быть, просто едете где-нибудь на велике и тоже держите свой руль крепко в руках. Ребят, вам всем большой-большой привет с самыми наилучшими пожеланиями доброго утра и хорошего дня.
2: Отдельный привет хочу передать всем семьям, которые взяли детишек в охапки и едут по трассе М1 в Минск развлекаться на какой-нибудь вишневой лагуне. Это такой собирательный образ. Хорошей вам дороги, следите за дорожной обстановкой и слушайте Радио Рокс. А мы сегодня говорим о знаках судьбы, которые сбываются и помогают вам в жизни.
1: Вот абонент с последними цифрами 78-76 пишет, что мне очень редко снятся сны. А если снятся, то вещи. Они или предупреждают о чем-то, или показывают, что со мной будет. Вы знаете, дорогой абонент, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Ну, хорошо бы было написать, и вы познакомились бы по-настоящему. Вот. Вы знаете, мне тоже периодически снятся какие-то повторяющиеся сны, только в разных каких-то предлагаемых обстоятельствах. И вот уже проверено временем, что...
2: Работает, сбывается что-то.
1: Ты знаешь, да. И еще у меня есть вот такой знак судьбы. Ребят, ну я не знаю, как это происходит, но в канун аванса или зарплаты так. Мне почему-то начинает чесаться левая ладонь.
2: Ага.
1: И как только вот это вот ощущение только начинает возникать, я знаю, о, точно, деньги придут. А иногда чешется так, что, я не знаю, ни аванса, ни зарплаты быть не должно. Она тебе... Думаю, откуда? Быть не может. И все равно откуда-то прилетает какая-то денежка неожиданно. Вот. Ох. Такой знак судьбы, и я в него, между прочим, верю.
2: Колдовство какое-то. А вот Николай написал, у меня был такой случай, все никак не мог решиться уволиться, а утром магнитик-бабочка на холодильнике отклеился и упал. На его месте оказалось слово «свобода», и которое тоже отклеилось с предыдущего магнита. В общем, не мешкая, написал заявление и был на свободе. О. Нашел хорошую работу. Ничего. Вот так вот помогают некоторые знаки судьбы решиться на какое-то действие.
1: Как интересно. Таня написала. Таня, ну я прям расстроилась за вас. Никогда не верила в эти суеверия, но случай изменил мою жизнь. 13-е, в пятницу, не дошла до работы, сломала ногу. Вы представляете,
2: ай-яй-яй,
1: что даже до работы
2: вам
1: не дошла. Танечка, ну мы надеемся, что... уже все позади, просто это такой неудачный был маневр именно в пятницу. Ну, в общем-то, я так думаю, что в эти дни, ну, надо, значит, поберечься как-то.
2: И вот Леша нам написал, а у меня был случай в жизни, когда я хотел вкинуть деньги в один проект, ну, все не решался. И в самый последний момент моя любимая кружка треснула, и почему-то это мне сказало о том, что не надо рисковать деньгами, и потом оказался прав.
1: Ух ты, как интересно. А вот еще два сообщения от Раисы. Слушаю вашу передачу про приметы и решила спросить. Мне сегодня в окошко постучалась птичка. Потом долго летала перед окошком. Это примета или знак какой-то? Вот я, кстати, тоже в эти знаки верю. Вы знаете что, Раис, мы тут же не предсказатели. Можно погуглить. Может быть, на просторах интернета есть какие-то ответы. Но это явно что-то, что...
2: Какие-то вести.
1: Что может быть, вести. Вот бабушка моя говорила, что да, какая-то будет новость. Вот какая, мы не знаем.
2: Чтобы новость была хорошей.
1: Во всяком случае, мы вам этого искренне желаем. И вот Маргарита еще написала, а у меня такой знак судьбы. Если я днем на работе встречаю знакомых собак, то и день проходит замечательно.
2: А если
1: ни одной не вижу, то что-нибудь обязательно идет не так или просто все валится из рук. Вот знак судьбы какой-то, я прям верю. А я вот на работе встречаю знакомых собак и тоже радуюсь. Но у нас здесь больше коты ходят, конечно.
2: Дай Бим на счастье лапу мне, и тогда день будет хорошим.
1: Да, ну там не Бим. Ну, ладно, хорошо. Друзья, пускай день действительно складывается очень хорошо. Мы двигаемся дальше. Оставайтесь на Роксе.
0: Рокс. На подъеме.

0: Яме.
1: Ну а совсем скоро, друзья, приглашаю всех любителей музыки в нашу рубрику «Шлягер-шоу», где можно, ох, как разгуляться и хороший подарок получить. Кстати, подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина».
2: Продукция «Доктор Дина» обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений.
1: Звоните 8017-363-1013.
3: Дорожная обстановка.
1: Ну, а о ситуации на дорогах в столице прямо сейчас рассказываем. 3 балла, местами затруднения есть.
2: Да, на 4 минуты можно задержаться на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Столько же проведете на Леонида Беды от улицы Некрасова до Сурганова.
1: Пробка на 6 минут на Долгиновском тракте от улицы Выгодского до улицы Щедрина.
2: Столько же проведете на Красной и Кубоколоса от Веры Харужи до Калинина. И минуткой меньше простоите на улице Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская от проспекта Независимости до улицы Тимирязева.
1: Слушайте Радио Рокс, и день у вас будет точно хорошим.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
3: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Генезапас.
1: Радио Рокс.

0: Шлягер-шоу.
1: А я, друзья, зачитываюсь вашими сообщениями про приметы. Вот тут вот Игорь написал, если левая ладонь чешется, то тоже у меня денежка появляется. Так. С ним соглашается и Людмила, у нее точно так же происходит.
2: А если искусственно начесывать, это как-то
1: Едвига
2: повлияет?
1: Едвига Ивановна сказала, что это аллергия. Если ладонь чешется, а деньги не поступают, то это аллергия. Тоже верно.
2: То по безналу придут,
1: да, Таня написала, а у меня всегда нос чешется к выпивке, кажется, даже тогда, когда я не собираюсь пить. Ну, звонит сестра из Дзержинска. Встречаемся в Минске, делаем покупки и обязательно заходим в кафе.
2: А нос верить надо, еще Буратино это подтвердил в свое время.
1: Да.
2: А еще надо верить тому, что шлягер-шоу это залог того, что вы получите сегодня замечательный подарок, который для эфира предоставил производитель косметики и средств гигиены доктор Дина, адрес сайта dinake.by.
1: Да, друзья, звоните, приходите в гости, кто-то уже постучался, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Вас как зовут?
3: Валентина.
1: Очень приятно, Валентина.
3: Это Валентина та, которая шоу «Ленинградский паренек».
1: Это к вам через 14 лет.
2: Чуть с другой не перепутали
1: вас. Наслушались песен, и теперь вот живете счастливо.
2: А вот давайте проверим, насколько наслушалась песен наша Валентина, да?
1: Ну, Валентина хорошо знает песни про ленинградских пареньков.
2: Ну, про таких пареньков не обещаем, но песня будет сейчас известна.
3: С войны.
2: Да.
1: Вот так вот. Валентина, сейчас послушаем песню. А ваша задача догадаться, что же это за песня, но она изменена просто до неузнаваемости, потому что над ней потрудился искусственный интеллект, а он, как известно, еще тот умелец. Валентина, мы болеем за вас, давайте слушать песню. Ваша задача отгадать, как она называется и кто ее исполняет.
2: Поехали.
1: Удачи вам.
3: Попробуем.

0: Ну что?
1: Три желания.
2: Ну, кто у нас три желания?
0: Давайте первое загадывайте.
2: Может,
1: три желания, типа рыбка золотая.
2: Так, название песни уже у нас в кармане.
0: Полдороги прошли, Валентин.
1: Рыбка золотая, да?
2: Да, золотая рыбка, так и называется песня. А как думаете, кто это поет?
1: Не Жека или Ухтинский?
2: Не-не-не, они, кстати, тоже могли бы песню спеть в таком
0: состоянии. Дуэтом Жека и Ухтинский.
2: Тогда кто?
1: Костомаров.
2: Не, он сильно такой порядочный мужчина.
0: Еще каких певцов знаете?
1: Золотая рыбка.
2: Ну, давайте я вам дам, Валентина, последнюю подсказку.
1: Ну-ну-ну.
2: Его, значит, сценический псевдоним – это одно известное старинное отчество.
1: Жека?
2: Не-не-не, отчество.
0: Старинное отчество. Трофим.
2: Валентина, ну давайте.
0: Ярославич Жека. Боярин Новогрудского повета.
2: Валечка, давайте вот любое старинное отчество. Ну?
1: А, отчество?
2: Отчество, я ж вам про что.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, старинное такое.
0: Попович, что ли?
2: Это фамилия.
0: Это ситуация.
2: Хотя мог бы. Олег Попович Попов.
0: Можно. За то, что вы нас насмешили совершенно бесплатно.
2: Я с Валентиной прощаться не собираюсь.
1: Демидович.
2: Демидович.
0: Это белорусский вариант. Все правильно.
2: Я засчитываю. Это Демидович. Первое желание. Это девица
0: краса. Мне кажется, исполнитель прислушивается,
2: Валя,
0: к смене псевдонима.
2: Что вы сделали со страной? Ну, хохочем все. Демидович там уже 10 раз подпрыгнул.
0: А мне Демидович больше нравится, честно говоря.
2: Нет, зовут нашего артиста Демидович. Он так себя и называет, выходя на сцену.
0: Называл, по крайней мере, до сегодняшнего дня.
2: Кто знает, может, теперь Демидович действительно...
0: В Минск переехал.
2: Валентина, вы знаете что? Оставайтесь на линии. Охота еще с вами немного похохотать. Спасибо за игру.
3: На подъеме. Рокс.
4: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужица.

0: Середина часа на Радио Рок. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В 2027 году в Беларуси появятся новые автолавки с самообслуживанием. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты. Операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке. Как минимум 15 человек погибли, более 200 пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Количество жертв может увеличиваться по мере постепенного восстановления связи с отрезанными от внешнего мира населенными пунктами. А в Японии более 195 тысяч человек в 10 префектурах уже получили предписание об эвакуации. Высота волн ожидается до 1 метра. Цунами может захватить обширную область, расположенную недалеко от Токио.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно, продолжительный сильный дождь, температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому и рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня интересные факты о футбольных рекордах.
2: Все про все.
3: Самый крупный счет в официальном матче, друзья, 149-0. Да, бывает такой счет. В 2002 году мадагаскарский клуб «Эдема» обыграл стадо «Олимпик». Игроки проигравшей команды в знак протеста против судейства весь матч забивали голы в собственные ворота. Вот такая история.
1: Интересные парни. Ну а самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. И произошло это в 1946 году в Англии. Как обычно, основное время закончилось со счетом 2-2, но из-за правила, которое тогда существовало, игры до победного гола, команды вынуждены были провести на поле еще 203 минуты. И матч остановили только потому, что на стадионе стало темно.
3: А что, фонариков не было, что ли?
1: Тогда, видимо, нет.
3: Самый дальний гол в истории забил в 2021 году вратарь валлийского клуба Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило более 96 метров.
1: Ох, молодец. Какой. Ну а самый быстрый гол был забит за 2 секунды. Игрок шотландской команды Мэри Хилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга.
3: Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного мяча, удерживает Джан-Луиджи Буффон. Таких матчей у него было аж 500. Ровно 500.
1: Ну, а рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между Клейполом и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек, а после массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
3: Так что, друзья, готовимся к предстоящему чемпионату мира 2026 и надеемся, что он подарит нам новые футбольные рекорды.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: на подъеме. Рокс.
1: На этой неделе звезды предостерегают от проявления каких-то эмоций. Не давайте идее полностью захватить вас, тем более, если эта идея не перспективная.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможны события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие.
2: Дорогие тельцы, это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, и это вам принесет успех.
1: Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Поэтому доверьтесь своему чутью, оно вас не подведет.
2: Дорогие раки, неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап уже позади. Вы сможете вздохнуть свободней.
1: А вот у львов неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, кстати, еще и неожиданные события.
2: Дорогие девы, а для вас наступает неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях, да. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят, кстати, и заземлят.
1: Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности неочевидны. В общем, следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений.
2: Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможно, кстати, встряски, да.
1: А у стрельцов будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела.
2: Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности. А вот поездки будут, напротив, очень удачными.
1: Водолеи, а у вас неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Поэтому будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов.
2: Ну и, дорогие наши рыбы, это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся. Ну и пусть этот день, как и вся неделя, принесет всем знакам зодиака радость, успех, а главное – хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня в день таинственных знаков и пророчеств мы попросили вас рассказать свои истории на тему того, какие же, в какие знаки судьбы вы верите. И вот еще одна порция ваших чудесных посланий.
2: Олег пишет, у меня есть знаки предупреждения от бытовой техники, потому что в моем доме техника чувствует плохих людей. Если, к примеру, гость заходит, и у меня там гаснет свет, или микроволновка не включается, а может быть тормозит ноутбук, значит человек с дурным глазом. И пока техника ни разу не ошиблась. Интересный вот способ вот определения людей, да?
1: Ну вот смотри, Серега к нам подключается. А у нас с мужиками в гараже своя примета. Если перед ремонтом машины кто-то говорит, ха, да тут делов-то на 5 минут, все, суши весла.
2: Не, нельзя.
1: В общем, застрянем до полуночи, сорвем болты, потеряем ключ на 10. Вот самый верный и самый страшный знак. Кстати, пользуясь случаем, я передаю привет всем мужчинам, кто сейчас в гараже чинит свою ласточку, как любит говорить Андрей, ну или занимается там еще чем-нибудь интересным.
2: Ну, а вот Алена по падающим звездам ориентируется. Каждый раз, когда вижу падающую звезду, загадываю одно и то же желание. Верить в знак — это значит, что Вселенная тебя услышит. Вот уже 8 лет жду исполнения этого заветного желания. Ничего, до десяточки дойдем, там уже точно исполнится.
1: Так, у меня дома... Пишет Андрей, живет кот по кличке Оззи. Какое интересное и нестандартное имя, да. Так вот, если я включаю тяжелый рок, он уходит в другую комнату.
2: За гитарой.
1: Если я включаю радио Рокс, у вас тут всегда душевная музыка. Кот приходит и вместе со мной слушает музыку. Вот, даже коты понимают.
2: Даже Оззи оценил, можно так сказать. Ну и вот есть способ предсказания судьбы по зарядке телефона от Бориса.
1: Ну-ка.
2: Глупо, конечно, пишет Борис, но верю. Если перед выходом у меня ровно 33% заряда, а не 32 или 34, то день пройдет магически. В такие дни происходят самые неожиданные встречи. Вот так вот и по телефону можно каким-то образом судьбу предсказывать, оказывается.
1: Ну что, друзья, сложный отрезок утра понедельника мы уже преодолели вместе с шоу «На подъеме».
2: Раскочили,
1: да.
2: Даже так,
1: да,
2: можно сказать.
1: И, в общем-то, сегодня очень много историй про знаки судьбы мы услышали и поняли, что самый верный знак, друзья, это когда ты включаешь радио Рокс, внутри просыпается правильное настроение. И никакие приметы и хмурые начальники не испортят нам эту неделю, если в душе звучит правильная музыка. В общем, мы с Андреем покидаем эту студию с благодарностью ко всем и каждому, кто сегодня разделил это утро с нами.
2: В общем, будьте настроены на позитив, слушайте Радио Рокс и хорошего вам дня.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном. В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В 2027 году в Беларуси появятся новые автолавки с самообслуживанием. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты. Операторы планируют увеличить время стоянки на каждой точке, сообщает СТВ. Сегодня мобильная торговля активно работает в регионах. Только по Минской области ездят около 90 мобильных точек. Они охватывают более 2500 деревень, где проживают свыше 100 тысяч человек. Как минимум 15 человек погибли и более 200 пострадали в результате землетрясения на Филиппинах. Количество жертв может увеличиваться по мере постепенного восстановления связи с отрезанными от внешнего мира населенными пунктами. По данным европейских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила более 8 баллов. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами. И в 10 префектурах Японии уже около 200 тысяч человек получили предписание об эвакуации. Высота волны ожидается до 1 метра. Цунами может захватить обширную область, расположенную недалеко от Токио. Небольшие волны уже зафиксированы на некоторых островах. Например, на одном из них высота цунами составила уже около 20 сантиметров. В Гонконге открылся первый магазин под управлением человекоподобного робота. Круглосуточный павильон обслуживает как местных жителей, так и туристов на разных языках. Робот способен принимать решения в реальном времени. В его обязанности входят встреча покупателей, консультирование и физическое взаимодействие с товарами и людьми, распознавание лиц, эмоции, автономное перемещение продуктов. Этот пилотный проект стал важной частью государственной программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь города.
1: Погода.
0: Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части территории страны ожидаются грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в Минске сегодня облачно, продолжительный сильный дождь, температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: огонек с Юлей Кадушкевич.
1: Приветствую всех, кто слушает Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек начинается. Друзья, первая неделя лета позади, и в памяти она останется теплой, цветущей и в меру дождливой, и, конечно, солнечной. А если вы уже ведете дневник лета, то ни одно мгновение счастья не сотрется из памяти. А зимой будете перечитывать и путешествовать по волнам яркого лета. И витаминов, кстати, не нужно будет, сплошной позитив. А знаете еще, какой сегодня чудесный праздник? 8 июня – день жизнелюба. Именно так, друзья, день тех, кто радуется каждому вдоху, кто видит прекрасное в мелочах и просто обожает этот мир. А значит, сегодня эфир наш с вами, общий праздник. Далее я расскажу о важных датах и событиях сегодняшнего дня, а пока включайте Рокс погромче. Для вас ваша любимая музыка. Поехали! Поехали!

0: вашими деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. Какие же праздники отмечает сегодня?
1: Удивительная вещь. События.
0: Всемирный день океанов. Какая красота! Международный день домохозяйки и домохозяина. Ой, такие бывают, да, друзья. А день жизнелюба, день рождения пылесоса. Очень нужная вещь. И день социального работника. День петербургских кошек и котов. Кто же из знаменитостей родился в этот день? Иван Крамской, великий русский живописец и рисовальщик, художественный критик. Его работы «Христос в пустыне», «Неизвестная», так называется, и другие. Иван Кожедуб – советский военный летчик и военноначальник, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза. Летчик ас со времен Великой Отечественной войны, наиболее результативный истребитель среди пилотов – 64 победы. Джуна – известная российская целительница и астролог. Канье Уэст – американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Что же у нас по народному календарю сегодня? А сегодня, друзья, Карпов день, большое количество комаров. В этот день сулит теплый, но дождливый конец июня. Наблюдаем. А если обильный урожай щавеля, к теплому лету. Друзья, щавеля очень много вчера собирала, так что поздравляю. А в Карпов день женщины не купались в открытых водоемах, а водные процедуры на реке и в озерах дозволялись только мужчинам. По какой причине, не знаю. После заката запрещено подметать полы. Если ненароком вымести на улицу домового, то жилье останется без защиты. Хорошего продолжения рабочего дня! Дорогие друзья, выбирайте праздник на свой вкус, присоединяйтесь и празднуйте свое удовольствие.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Полезные мелочи в день жизнелюба для счастливого лета.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Советы от жизнелюбов. Смените фокус своего внимания, когда кажется, что все идет не так. Просто спросите себя, а что вот прямо сейчас хорошего происходит вокруг меня? Даже если это просто работающий чайник, но ведь он кипятит для вас воду, и значит, вы попьете чайку. Ну ведь здорово, правда же? Удивительно, но мозг умеет переключаться с проблем на ресурсные мысли за 5 секунд, друзья. Попробуйте, это работает как маленькое волшебство. А также советую это сегодня сделать один спонтанный добрый поступок без повода. Ну, например, написать знакомому «Ты классный», уступить дорогу или место в очереди, а можно просто искренне улыбнуться случайному прохожему и потом сказать себе вслух «Я это сделал, и мне приятно, и ему приятно». А жизнелюбы знают, радость умножается, когда ею делишься. А также предлагает поставить будильник не на подъем, а на сон. Например, через 4 часа после обеда поставить таймер на 20 минут и разрешить себе лечь подремать или просто полежать, посидеть тоже можно без чувства вины. Главное, тогда это работает. Жизнелюб умеет и высыпаться, и работать. Это очень важно. И вообще, друзья, быть жизнелюбом – это как вытянуть счастливый билет. У них всегда все хорошо. Они не циклятся на мелочах, умеют жить сами и рядом с ними. Всем остальным теплее и легче. Так что, друзья, предлагаю, давайте попробуем стать жизнелюбами. Когда же еще, как не в их праздник?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кетфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Кетфит. Сплошное.
2: Полезные советы от МЧС родителям. Чтобы каникулы прошли безопасно, повторите с ребенком правила поведения дома, на улице и в лесу. Расскажите алгоритм действий в случае пожара. Не оставляйте детей без присмотра. Объясняйте, что игры на стройке опасны. Научите детей правилам безопасности на воде и что делать, если кто-то начал тонуть.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу, и в такой чудесный летний день, день жизнелюба, друзья, не упускайте ценных летних моментов. Нашла для вас легкий факт о лете. Летние закаты длятся дольше и кажутся ярче не только из-за погоды, друзья, но и из-за, представьте себе, пыли. Да-да-да. В теплом влажном воздухе взвешено больше микрочастиц, которые рассеивают свет. Красные и оранжевые тона побеждают голубые, и небо полыхает огнем. Так что долгий закат – это комплимент от физики летнему сезону. А мы услышимся в начале следующего часа.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни открывается в Беларуси. Зарегистрироваться можно по 11 июня. Сделать это могут абитуриенты, которые не смогли в основные дни пройти ЦТ по уважительным причинам. Сдать тестирование можно будет именно под тем предметом, на который абитуриенты были зарегистрированы на ЦТ и в основные дни. В этом году резервными днями определены 18, а также 20 и 22 июня. Резервными днями централизованного экзамена определены 20 и 22 июня. Эти даты будут совмещены с резервными днями ЦТ. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Нововведение, закрепляющее обязанность операторов не допускать на счете абонента задолженности свыше 5 базовых, вступило в силу накануне. В Минсвязи отметили, что это поможет предотвратить накопление больших долгов, особенно в роуминге. Если сумма в 5 базовых неудобна, абонент может обратиться в офис оператора и изменить лимит. Свыше 3000 иностранных граждан были депортированы из Беларуси в прошлом году за нарушение миграционного законодательства, а более 1500 были высланы из нашей страны, в том числе в интересах общественного порядка, в частности, за нарушение административных правонарушений, сообщили в МВД. Речь идет о несоблюдении правил дорожного движения, в том числе это систематическое превышение разрешенной скорости при вождении. При депортации иностранцу запрещают въезд в Беларусь на срок от 1.5 года до 5 лет. При высылке максимальный срок может быть 10 лет. Пляжный футбольный клуб «Минск» стартовал с победы на Кубке европейских чемпионов Португалии, сообщила Минспорта Беларуси. Игроки столичной команды в первом матче группового этапа одолели немецкий «Бич Ройлс» со счетом 4-3. Сегодня минчанам предстоит встреча с финской командой «Хобби», а завтра с французским «Монпелье».
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно, продолжительный и сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25. В Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Наступил полдень, полдень понедельника, с вами хороший денек и Юлия Кадушкевич. А сейчас, друзья, солнце в самой высокой точке суток, а мы с вами в самой вкусной части рабочего дня. И сегодня удивительный летний микс из праздников, день жизнелюба и день океанов. А что их объединяет, спросите вы, а я вам отвечу. Океан не спрашивает разрешения, когда ему шуметь, и жизнелюб не спрашивает разрешения, когда ему радоваться. Так что давайте сегодня будем как океан, глубокий, свободными и непредсказуемыми, ну и, конечно, радостными. Полдень – это идеальный момент, чтобы нырнуть в этот день с головой, так что, друзья, поплыли вместе по волнам радио «Рокс».

бы я хотел, ну еще хоть раз. Стать малым и смешным, солнце луч обнять.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. Для вас, друзья, интересные факты о многообразии нашего огромного мира.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что чай с мятой летом не просто напиток, а легкий антидепрессант? Мята содержит ментол и розмариновую кислоту, которые успокаивают нервную систему лучше лекарств. А добавьте лед, дольку лимона, и вот уже рецепт счастья в вашем стакане. Ну или в кружке. Ох, даже не знаю, верить этому или нет, друзья, но говорят, что клубника – это не ягода с точки зрения ботаники. Настоящая ягода – это банан и киви. Неожиданно, правда? А клубника – это многоорешник. Подумать только, правда, друзья? Ее мякоть не образуется из завязи, а служит лишь платформой для семян. А я думаю, нам и не важно, правда, как она классифицируется. Главное, чтобы она была крупная, сладкая и вкусная. Кстати, самая большая клубника в мире весила 250 граммов. Представляете, почти как маленькое яблоко. Ну что же, идем дальше. Оказывается, друзья, летний зной замедляет время при высокой температуре. Нервные импульсы в нашем мозге проходят чуть медленнее, а метаболизм слегка тормозит. Организм тратит энергию на охлаждение. Отсюда знаменитое летнее время, которое тянется как резина. Особенно это ощущается с 14:00 до 16:00. Ну, приятно, побольше бы такого тянущегося времени. За лето одно дерево испаряет до 40 ведер воды, вы можете себе представить. Так что, друзья, дышите глубже, вокруг вас растут настоящие кондиционеры.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни,

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: грусти.
1: Это Рокса, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Давайте вместе, друзья, удивляться.
2: Удивительная вещь. Всякая всячина.
1: Интересный факт. Улитки летом вырабатывают слизь, внимание, с SPF. Представляете, SPF фактор 15. Это у них такой свой природный крем от загара. Народная примета, друзья. Если в июне много ягод, можно ждать холодной зимы. Ну, это хорошо. Серые вороны помнят лица обидчиков до 5 лет и передают эту информацию своим соплеменникам. Исследования показали, что птицы учат даже своих птенцов, каких людей стоит опасаться, даже если те сами никогда не сталкивались с агрессией. Здорово, правда? И если они встречают обидчика, то могут атаковать его за папу, за маму и за члена стаи. О, какие злопамятные! Лучше с ними не связываться. А ленивцы могут задерживать дыхание дольше, чем дельфины. Дельфины до 15 минут, а ленивец под водой способен не дышать до 40 минут, замедляя сердцебиение до трети от обычного. Чудо настоящее, правда, кто бы мог подумать. А у панды есть ложный большой палец. Это не настоящий палец, а видоизмененная запястная кость, которая помогает им держать бамбук. Эволюция сделала из кости за миллионы лет шестой палец, представляете? Ну правильно, бамбук, это же очень важно.
2: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кос лечения осенний. Реклама. Производитель Медзапас.
2: Радио Рокс.

0: Наши песни о главном. Рокс.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Полдень позади, а вместе с ним и завершается очередной музыкальный час на Роксе. С вами Юлия Кадушкевич и «Хороший денек». А мы скоро уступим место у микрофона народно-поздравительной программе. Был бы повод программе для ваших праздников, друзья. А перед тем, как передать место у микрофона, еще пару удивительных фактов о лете. Знали ли вы, что самый длинный день в году – это день летнего солнцестояния? Думаю, знали. Но знали ли вы, что он может длиться на полярном круге целые сутки без заката? О как! А то, что молния летом в 5 раз горячее поверхности Солнца, больше 30 тысяч градусов. Только себе представьте. Ох, лето, это пора чудес. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Звоните, поздравляйте ваших любимых и родных, а мы озвучим ваши главные слова на всю страну и порадуемся вместе с вами.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В Минске водитель такси похитил деньги у своего пассажира. Оперативники установили и задержали 42-летнего фигуранта. Возбуждено уголовное дело. По словам потерпевшего, он хотел выкупить ценную вещь в ломбарде, но ему не хватило денег. Он поехал на такси к другу, чтобы занять недостающую сумму. Приятель не смог дать наличные и предложил перевести деньги на карту, но ее у минчанина не было. Тогда заявитель договорился с таксистом. Друг переведет 400 рублей на карту водителя, а тот выдаст их наличными. Водитель получил перевод и ушел снимать деньги в банкомате и позже скрылся. Выставку «Белагра-2026» в этом году посетили более 200 тысяч гостей, в том числе представители 12 стран мира, 40 иностранных делегаций. На выставке впервые побывали Корейская Народно-Демократическая Республика, Грузия, Монголия и многие другие. В следующем году крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны обещает быть еще масштабнее. «Лего» выпустит крупнейший набор за всю историю компании. Модель собора «Саграда Фамилия» в Барселоне, сообщает «Белта». В комплекте будет 12 060 деталей, на 365 больше, чем у прежнего рекордсмена «Лего Карты Мира» 2021 года. Готовая модель высотой 62 сантиметра и шириной 47 сантиметров будет повторять порядок строительства реального собора. От крипты и фасада Рождества до башен и главного входного фасада. По оценке специалистов, сборка займет от 25 до 35. 5 часов. Стоить модель будет 750 евро. Белоруска Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг женской теннисной ассоциации после второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. На парижских кортах Ролан Гаррос Соболенко сумела дойти до четвертьфинала, и сейчас у нее 9090 очков. Идущая второй представительница Казахстана Елена Рыбакина отстает от лидера на 947 баллов. Победительница French Open россиянка Мира Андреева переместилась на шестую позицию, а финалистка польская теннисистка Майя Хвалинска поднялась сразу на 93 места, с 114 на 21. Белоруска Александра Соснович, которая не сумела пробиться в основную сетку, находится на 123 позиции.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Это все, о чем я успеваю вам рассказать. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Погода. Синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части территории страны ожидаются грозы и сильные дожди. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. Так, в Минске сегодня облачно, продолжительный сильный дождь, температура воздуха днем плюс 17-19. В Бресте и Гродно 21-23, в Витебске 23-25, в Гомеле и Могилеве 24-26. Без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Добрый день! Радио «Рокс». Наши песни –

0: Программа для ваших праздников
1: «Был бы повод».
0: Наташа Ладыгина.
2: На часах, друзья, 13:07, а это значит, что народно-поздравительная программа «Был бы повод» распахнула свои гостеприимные двери, и у нас с вами впереди путешествие длиною почти в целый час, где мы будем передавать приветы, признаваться в любви, поздравлять с праздниками. Ну как же здорово, друзья, вот она, минуточка, когда можно сесть, отдохнуть, ведь заслуженный перерыв рабочий тоже мы с вами, в общем-то, заслужили, вот такой каламбур получился. Поэтому заваривайте чашечку ароматного кофе или чайку, или что там у вас еще имеется. Доставайте свои бутерброды и садитесь поближе к приемнику. На всякий случай напомню, что ваши сообщения я с удовольствием найду на нашем вайбере 699-102-1 с кодом 33. Но есть небольшие правила, соблюдая которые и мне легче работать, и вам приятнее слушать. Друзья, ну, во-первых, если вы пишете сообщение, пожалуйста, не забывайте выделять ударные буквы в фамилиях именинников или любимых ваших людей. Еще одна просьба. Не пишите, пожалуйста, стихов. Они не очень подходят для дневного поздравительного эфира. Лучше оставить их для праздничного застолья. Ну и самое главное, не забудьте подписаться. Это тоже важная информация, потому что ваш любимый человек четко должен понимать, от кого он получил это послание. Ну и, конечно же, перед тем, как отправить его к нам на Вайбер, пожалуйста, проверьте все-таки, что вы написали. Порой, знаете, вот тот самый пресловутый Т9 такие шуточки играет с нашими посланиями, что потом и разобраться сложно. Ну, в общем, правила понятны, а я с удовольствием прямо сейчас приступаю к своим служебным обязанностям, потому что на сегодняшний момент, вот на эту минуту, уже очень много сообщений, поэтому не буду тратить время, а начну прямо сейчас. На днях отметила свой 85-летний юбилей наша любимая мамочка Ева Ивановна Сирик. Вот такое чудное сообщение мы получили от родных и близких. Дорогая наша любимая, неповторимая мамочка, бабушка, наша Ева Ивановна. В эти дни твой юбилей действительно объединил всех, кто тебя безгранично любит, ценит и уважает. Ты вырастила троих замечательных детей, вложила душу в воспитание внуков. И вся наша большая семья держится на твоей любви. Это правда. В этот праздничный день самые горячие и искренние поздравления летят к тебе со всех сторон. От родных, от верных друзей по Витебской ветеринарной академии, от бывших коллег ветеринарной службы Лоевского района, которой ты преданно посвятила всю свою трудовую жизнь. Ты удивительный человек, мам, дорогая, в котором сочетается невероятная глубина, доброта и житейская мудрость. Твои слова, сказанные за праздничным столом, плохого не бойтесь, дети, это старт вверх, а вот хорошее цените и не упустите. Вот эти слова, мама, стали для всех нас главным жизненным ориентиром. В этой простой фразе действительно кроется твоя великая сила духа и оптимизм, которые ведут нас по жизни. Помимо твоей мудрости, мы не перестаем восхищаться тем, какая ты прекрасная хозяйка. Твои руки творят настоящие чудеса. Ты искренне любишь и чувствуешь землю, собираешь богатый урожай, а затем так умело, так вкусно все это готовишь, собирая нас за столом. И очень-очень приятно все это ощущать. Твой дом всегда полон тепла, уюта и аппетитных ароматов. Низкий тебе поклон, дорогая наша мамочка, наша Ева Ивановна. Спасибо тебе за твой многолетний труд, за материнскую ласку, за мудрые уроки. Мы желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и еще много лет счастливой жизни в окружении любящих детей, внуков, преданных друзей. И пусть каждый день приносит только радость. Ева Ивановна Сирик, с днем рождения!

0: программе «Был бы повод».
1: Ну, а мы продолжаем, друзья. И вот следующая порция ваших посланий. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, Вячеслава Цыганова из города Солигорска с днем рождения. Просят нас об этой услуге Андрей и Екатерина. С удовольствием, ребята, исполняю. В этот прекрасный день, пишут ребята, пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильности по жизни, здоровья, счастья и благополучия в семье. Пусть окружают люди, которые ценят и любят. Всегда будьте опорой в семье. От вас мужчиной, для которого достижимы все цели, чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось все больше, а молодость бурлила в душе. Вот такое послание, дорогой Вячеслав, от ваших замечательных близких людей. С удовольствием присоединяемся к этому посланию. А вот еще одно послание. Дорогой Рокс, фирма ITIN Pro сегодня хочет поздравить своего коллегу Михаила Кошельского. С днем рождения, дорогой Михаил! Желаем, чтобы в твоей жизни преобладали только яркие цвета. Наслаждайся каждым мгновением, цени то, что имеешь, но при этом всегда стремись к новым целям. Пускай удача и успех сопровождают тебя и на работе, и в личной жизни. Улыбайся как можно чаще, живи счастливо, мы тебя обнимаем. Твои любимые девчули. Ух ты, Михаил, как вам повезло, а в таком коллективе классном работаете. Ну тогда девчонкам от вашего имени тоже передаем приветик. А вас с праздником. С нами на связи председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Андрончик и коллектив ветеранов управления ГАИ ГУВД города Минска. И сегодня этот дружный коллектив, который не забывает никогда и никого, поздравляет с днем рождения майора милиции Леонида Романовича Шумилина, старшего госавтоинспектора управления ГАИ ГУВД города Минска Александра Васильевича Акимова и ветерана труда инженера станции диагностики управления ГАИ ГУВД города Минска Ивана Павловича Лысова. Дорогие ветераны, дорогие наши друзья, бывших правда не бывает, и нам всегда останется чуть-чуть, плюс-минус 50. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких людей, конечно, энергии, которая бьет ключом, бодрости духа, отличного настроя и оптимизма. Конечно, то пожелание, которое всегда присутствует в таких посланиях мирного неба, что нам очень нравится, чтобы ваш дом был наполнен счастьем и теплом. Дорогие именинники, принимайте поздравления от ваших бывших сослуживцев. А вот еще одно письмо. Наталья нам пишет. И снова добрый день, любимая Радио Рокс. Привет ведущим и, конечно же, музыкальному редактору. Ух, Наталья, никого не забыли, передадим с удовольствием. Сегодня такой прекрасный теплый денек, в такой же денек, но 21 год назад родился мой любимый и желанный сын. А это Хвисюк Тимофей Николаевич из города Бреста. От всей души, мой родной, я хочу тебе пожелать океан здоровья, горы счастья, море позитива, безграничной любви. Пускай каждый день будет наполнен светом, теплом и вдохновением. Пусть все поставленные цели легко покоряются. Будь счастлив, мой взрослый сын, пишет Натали. А к этим поздравлениям присоединяются все родные и близкие. Конечно, бабушка Людмила. Ну и если можно, пусть прозвучит песня в исполнении Виталия Аксенова «Мечта». Очень буду вам признательна. Я надеюсь, Наталья, все наши слушатели с удовольствием послушают песню в исполнении нашего земляка.
0: Наши песни

Возьму лет трудный путь, как простая суть. Все, что было, значится.

Вопрос, как след. Будет и ответ. Спросишь, кто она? Она моя мечта.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Радио «Рокс». Песни нашей страны.

Друзья, ну а мы продолжаем. И сегодня свой день рождения в достойном коллективе, в коллективе медицинского центра отмечает замечательный врач-гинеколог Ирина Кравченя. Дорогая Ирина, весь коллектив желает вам благополучия во всех аспектах жизни, крепчайшего здоровья. Пусть каждый день вот все то добро, которое вы дарите окружающим, возвращается к вам счастливыми улыбками и многочисленными благодарностями за обретенное здоровье. С большим удовольствием присоединяемся, Ирина, к этому посланию счастья, радости, а главное, хорошего настроения вам. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Алину Валерьевну Гладкую из города Круглая. Работает она у нас в районной поликлинике старшей медсестрой. Замечательный, ну, можно сказать, прекрасный человек. Пожелать очень хочется ей удачи на всю страну, благополучия, домашнего тепла и уюта. И всегда хорошего настроения. Пускай, дорогая Алина Валерьевна, жизнь будет полна хорошими событиями, добрыми людьми, счастьем, радостью и любовью. Мы вас очень-очень любим, ценим и уважаем. Живите в радость, наслаждайтесь жизнью, а нас радуйте своим присутствием и, конечно же, берегите себя. Вот такое чудное послание от Татьяны Зеленской, а весь коллектив поликлиники присоединяется к этому чудесному поздравлению. Алина Валерьевна, с днем рождения вас! Уважаемые ведущие, 5 июня отмечала свой юбилей наша дорогая коллега. Очень хороший, светлый человек. Зовут ее Ирина Владимировна Лисак. От всей души хотим поздравить ее, пожелать ей море позитива в жизни, здоровья крепкого. Много-много счастливых мгновений. Пусть для этой прекрасной женщины прозвучит душевная песня. Сделаем непременно. Ну, еще одно послание позволю себе прямо сейчас озвучить. Пишет нам Антонина Петровна. Добрый день, наши любимые ведущие, наше Радио Рокс. Сегодня, 8 июня, у нас есть повод поздравить с началом отпуска помощника врача и фельдшера-акушера Нину Павловну Куксенок с началом долгожданного отпуска. Слушайте, Нина Павловна, радуемся все за вас. Мы-то еще все на работе, а вы-то уже все свободны. У нее огромный стаж работы в медицине, целых 40 лет. Работая на скорой, она приняла 18 родов. Вы можете себе представить, что первые свои минуты жизни вот новые жители нашей страны целых 18 разделили с нашей Ниной Петровной. Здорово! С 2007 года она заведующая нашим Карпекским ФАПом. Столько вложено сил и энергии в свою работу. Уважаемая Нина Павловна, пусть отпуск пройдет ярко, спокойно и принесет максимум удовольствия. Желаем выспаться, набраться сил, восстановить запас энергии. Отдыхайте на все 100. Ваши благодарные пациенты, агрогородок Карпек. И передайте, пожалуйста, хорошую, позитивную песню, Антонина Петровна. Безусловно, сделаем. Песня уже в эфире. Надеюсь, понравится.

0: о главном. Рокс.
1: Ух, друзья, раскачали так раскачали это лето, действительно. Ну, а мы продолжаем поздравлять наших дорогих именинниц. И вот тут с нами на связи любящая крестная Юлия Григорьевна Кривоносенко. И вот что пишет она: дорогие роксовцы, с вашей помощью хочу поздравить свою крестницу Людмилу Геннадьевну Юрченко. У нее сегодня день рождения. Родная моя девочка, крепкого тебе здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех делах, любви и всего самого наилучшего. Люблю тебя, твоя крестная. Ах, как здорово, Людмила Геннадьевна. Принимайте поздравления и от нас тоже. Людмила с нами на связи. Вот что пишет она. Любимое радио. Вчера был день рождения у моей дорогой любимой соседки, конечно, подруги, Ленуси Трубач. Очень хочу пожелать ей здоровья, счастья, удачи в ее рукоделиях. Ну что ж, Елена, интересно, чем вы там занимаетесь? Вот бы можно было бы и нам посмотреть на это хоть одним глазком. Может, крестиком вышиваете, а может, что-нибудь вкусненькое готовите или шьете. В общем, Людмила-то знает, мы-то не в курсе. Но в любом случае вас, хоть и с прошедшим, но днем рождения, продолжаем поздравлять и радоваться жизни. Идем дальше. Здравствуй, любимый Рокс. Сегодня у нашей сестрички день рождения. Сестричку зовут Людмила Васильевна Тарелкина. Хотим пожелать ей крепчайшего здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Конечно, любви. Пусть все желания исполнятся. Мира, добра. И пусть прозвучит красивая песня от семьи Чепиковых и Паньковых. Прилетело это чудное послание. Людмила Васильевна, с праздником вас! Мне кажется, что и музыкальный подарок вам придется по душе, но минуточку терпения, еще пару ваших писем, друзья. Итак, хотим поздравить от всей нашей семьи Аллу Васильевну Яценко с прекрасным днем рождения. Желаем крепчайшего здоровья, счастья, уюта, тепла в доме, ярких жизненных моментов и ни одной горькой слезинки в твоих глазах. Мы тебя очень любим, Алла Васильевна. С праздником вас! А вот еще одно письмо, любимый Рокс. С вами на связи Анна Шелик. С вашей помощью я очень хочу поздравить на всю страну свою подругу Ирину Георгиевну Савиных из городского поселка Рудинск. У нее сегодня день рождения. Дорогая моя, желаю тебе крепкого здоровья, огромного счастья, везения, побольше ярких эмоций и впечатлений. Ну, конечно, любви, куда без нее. Пускай каждый день приносит только радость, а все проблемы решаются легко и с улыбкой. И поставьте, пожалуйста, для нашей именинницы веселую, красивую песню. Вы знаете что? Прямо сейчас в эфире прозвучит музыкальный подарок для всех наших именинниц.

0: Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Ну а сейчас, друзья, особенный момент. В эфире Радио Рокс мы от всей души поздравляем с днем рождения человека, чье имя и преданность Роксу нам знакомы уже много лет. Иван Мясник сегодня отмечает свой день рождения. Ваня, спасибо, что вы столько лет остаетесь на нашей волне. Желаем вам сибирского здоровья, стальных нервов, семейного тепла, и чтобы в вашей жизни всегда звучали только самые мощные и драйвовые аккорды. Ну и пусть удача идет с вами рука об руку. Иван, с днем рождения!

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
5: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов по ракетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
0: Радио «Рокс».

0: Друзья, ну а наша народно-поздравительная программа продолжается. И вот у меня перед глазами чудесное письмо, пронизанное таким теплом, такой любовью и искренностью. Здравствуйте, дорогой и любимый Радио Рокс. Мы снова к вам сегодня с поздравлениями. Ох, как здорово, нам приятно. Хотим поздравить нашу дорогую мамочку и бабушку Светлану Петровну Сидлярову. Все дело в том, что у нее сегодня день рождения. Ох, наша мама, та самая мама, которая молодец, которая родила меня с папой рядом друг с дружкой. Хотим нашей мамочке пожелать огромного терпения, огромного здравия, долгих лет жизни, чтобы она еще долго-долго была рядом с нами. А также хотим пожелать всего самого хорошего, доброго и теплого, и светлого. Лично от себя хочу добавить, а кто же это нам пишет? Так. Хорошо. Мамочка, любимая, я тебя очень люблю. Ты для меня в жизни яркий лучик света. Ты мои крылья. Без тебя я не вижу земли. Без тебя нет мне света. Прошу тебя, будь еще долго-долго со мной рядышком. Я очень тебя люблю. И пусть местами я бываю вредной лягушкой, но тем не менее я тебя просто обожаю. К поздравлениям присоединяются. Я так понимаю, что это доченька написала такие слова. К поздравлениям присоединяются муж Николай, дочь Нина, зять Василий, внуки Вероника, Артем, сват и сватья Олег и Людмила. С днем рождения, наша дорогая Светлана Петровна. Цвети, как 18-летняя девушка. Мы тебя обожаем.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Радио Рокс.
10: Был бы повод.
11: Наташа Ладыгина.
12: Друзья, ну а я с большим удовольствием продолжаю наш поздравительный эфир. И вот тут Галина с нами на связи. Она пишет: дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, нашу бабушку. Поздравляем Елену Григорьевну Синкевич, прекрасную маму и бабулю с юбилеем. Бабушка, дорогая наша, это прекрасный возраст для тебя. Мы всей семьей хотим пожелать тебе крепкого здоровья, оставайся такой же бодрой, позитивной, как всегда, и неотразимой. Мы все тебя очень-очень любим. Елена Григорьевна, с большим удовольствием и мы, роксовцы, присоединяемся к этому чудному посланию. С днем рождения! С днем рождения поздравляю Аллу Скрипник, пишет нам Светлана. Аллочка, желаю тебе здоровья, радости, солнечного тепла, любви, женского счастья и всего того, чего ты сама себе желаешь. С уважением, твоя Светлана. А вот письмо от Енины Цист. И она просит передать привет и поздравления любимой бабушке Людмиле Валерьевне Цист. У нее сегодня, ну, просто аховый, друзья, юбилей. Дорогая наша любимая бабуля, я поздравляю тебя с невероятным юбилеем. Ты главное сокровище нашей семьи, наш компас и хранительница домашнего очага. Спасибо за твою бесконечную мудрость, за теплые руки, доброе сердце. Желаем тебе самого крепкого здоровья, душевного спокойствия, ясных и радостных дней. И пусть каждый день приносит тебе повод для улыбки, а рядышком всегда будут те, кто окружит тебя настоящей заботой. Я тебя очень люблю, дорогая Людмила Валерьевна. Вас поздравляла ваша внучка Енина. Ну, а мы с удовольствием присоединяемся. И еще одно послание, дорогие роксовцы. Сегодня у моей любимой жены, любящей мамы и прекрасной бабушки двух внучат Анны Карповны Гур, что проживает в Солигорском районе, день рождения. Очень хотим поздравить ее. Вся наша семья, это муж Владимир, сын Евгений, невестка Татьяна, внучка Надежда, внук Никита. Нашу именинницу мы поздравляем на всю страну, желаем ей здоровья, всего самого-самого наилучшего, уважения. И пускай для нее прозвучит хорошая песня. Ну как же, уже в эфире.

0: «Был бы повод». Программа для ваших праздников.
1: Итак, дорогие друзья, моя смена заканчивается, но у меня в руках еще одно письмо, которое ждет своего часа со вчерашнего вечера. Представляете, вчера отметила свое пятилетие замечательная девочка Варвара Супранович. Варварушка, тебя с днем рождения поздравляют твои дедушка, бабушка, братик, папа и, конечно же, мама. И вот что они пишут. Любимая наша доченька, ты наш маленький лучик счастья. Расти веселой, здоровой, любознательной девочкой. Пускай каждый день приносит тебе сказку, новые открытия и звонкий смех. Мы очень тебя любим и всегда будем рядом, чтобы защищать и поддерживать. Варвара Супранович, с днем рождения! Вот на этой высокой ноте, друзья, я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами. Желаю всем добра, счастья и любви. Услышимся завтра. Пока!

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Сильные дожди накрыли Беларусь. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. За минувшие сутки в результате грозы и шквалистого ветра в Гомельской и Витебской областях зафиксированы 4 случая падения деревьев. Работники МЧС провели их распиловку и уборку. В столичном регионе сегодня утром они трижды оказывали помощь в откачке воды из потопленных подворий жилых домов в Солигорске и Слуцке. Согласно оперативным данным, пострадавших нет. Уже сегодня абитуриенты узнают результаты первого централизованного экзамена. СМС с баллами по русскому и белорусскому языкам будут отправлены с 3 часов дня до 7 вечера. В Республиканском институте контроля знаний напомнили, что рассылка уведомлений полностью бесплатная. Сообщение придет на тот номер, который выпускник указал при регистрации на испытание. Уже завтра можно будет зайти в личный кабинет и посмотреть скан-копию бланка ответов. Добавлю, 10 июня станут известны итоги централизованного тестирования по профильным предметам. 11 по русскому и белорусскому языкам. О результатах ЦТ за 2 и 5 июня пообещали рассказать позже. Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву. Решение было принято для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня России. Его будут отмечать в эту пятницу. Таким образом, по маршруту Брест-Москва будут курсировать 2 дополнительные пары составов. Они отправятся в российскую столицу 11 и 14 июня. Из Минска до поезд назначен также на 14 число. Более подробную информацию можно узнать на сайте перевозчика, в его мобильном приложении, а также по телефону 105. О визовых центрах Польши с этого дня изменилась система записи на подачу документов. После прохождения всех этапов регистрации заявители будут попадать не сразу в календарь записи, а в верифицированный лист ожидания. Когда появятся свободные даты, система отправит на e-mail уведомление. На бронирование слота дается 48 часов. Если время не выбрано, заявка удаляется.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и лишь жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Рок с Юлей Кадушкевич.
1: Ура, дорогие друзья, хороший денек возвращается, вторая половина дня идет полным ходом. А это значит, что у нас еще целый час общения. Впереди много хороших песен, веселые истории, ну и, конечно, отличное настроение, ведь лето, друзья, уже вокруг нас, и это так здорово. А для вас факт о лете, чтобы вы улыбнулись еще шире. Готовы? Оказывается, зеленый цвет листвы самый спокойный для человеческого глаза, и летом наши зрачки отдыхают на 30% больше, чем зимой, когда вокруг белый снег и темные силуэты. Природа сама дарит нам отпуск для тела, души и зрения. А вот поэтому летом так тянет на природу и так легко смотреть на зеленую листву и яркие цветы. А глаза любуются и отдыхают, а душа, конечно, радуется. И сердце поет, правда, здорово. Итак, впереди еще интересные истории и много хорошей музыки. Идем дальше, друзья!

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
3: А можно только чудо, Рекс?
2: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

облаках, чуть в легкой робости, глядя в твои глаза, почти в невесомости, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, я бы говорил с тобой, не вставая с колен.

Я был с тобой, где все сбывается, где солнце и любовь рождается.

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич с очень веселой историей про отдых на море.
1: Удивительная вещь. История.
0: Стоим мы с сестрой на пляже в Турции, оцениваем вход в воду. Ночью был шторм, и на берег нанесло много всякого мусора. Солнце нещадно жарит, и очень хочется окунуться в прохладной воде. И вдруг я чувствую, что по моей ноге что-то ползет. Я смотрю, а там тварь какая-то большая, многощетинковая, длинная. На шее хвоста пика, глаза плотоядные, одним словом, дико страшные. Я завизжала так, что притих весь пляж. Даже дети замолчали, даже волны стихли, а чайки зависли в воздухе. А сестра глянула на меня, потом на мою ногу и тоже как закричит в унисон. Краем глаза вижу, что спасатель ошалело рухнул с вышки и летит в нашу сторону. Он споткнулся и часть пути скакал на четвереньках. Кто-то из загорающих стал идти ко мне, а кто-то, сверкая пятками, побежал далеко-далеко от меня. Первым добрался спасатель, и я просто взлетела ему на плечи. Вокруг прыгает сестра, высоко вскидывая ноги, тапки фейерверком улетают в небеса. Наконец, спасатель наступил босой ногой на ту тварь и тоже поскакал со мной на шее, как породистый жеребец, ойкая и всхрапывая. А я визжу, не перестаю. Вставая, не могу остановиться, очень страшно было. До вышки галопом он меня все же донес. Я как мартышка взобралась на нее, закрыла рот и с высоты осмотрелась. Сестра тоже вышла из воды, слава богу. Народ стоял и смотрел на меня как вкопанный. Я сделала приветственный жест ручкой, выдохнула, думаю, все. И теперь же они меня запомнят на всю жизнь. Как же я буду дальше отдыхать? И подумала, вот она, слава. А что это все-таки такое было, мы так и не поняли. Скорее всего, какая-то такая интересная рыбина. Но испугала она нас по полной программе.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Хороший денек продолжается, вы на Рокси, и с вами Юлия Кадушкевич.
1: Удивительная вещь. История.
0: Когда мне было 12 лет, я по путевке поехала в лагерь на море, пишет девушка. Перед выездом дед попросил набрать камушков, красивых таких, для фонтанчика, который будем на даче делать. Говорит, ты привези сколько сможешь, я так об этом мечтаю. Ну, видимо, он думал, я привезу горстку мелкой гальки, сколько я там могу поднять. Но в моих мечтах фонтанчик вдруг превратился в огромный фонтан. И весь отдых я таскала камушки с пляжа, и получилась целая гора. Перед поездом запаковала их в чемодан и потащила. Мама родная, как мне было тяжело. Но я так хотела исполнить мечту деда. А как я его поднимала по лестницам, а потом в вагон, это вообще отдельная история. Но я же упорная. Папа встречает меня на вокзале и схватывает чемодан и тут же выронил его. Что там такое тяжелое, удивляется. Ну, я и сказала, что просто немного камушков для фонтанчика набрала. Шутка, подумал папа и потащил дальше. А потом по приезду домой он увидел эти камушки. 18 килограмм. Отборных, больших, плоских, морских камней. И я тогда в первый раз увидела, как мой папа рыдает от смеха, а дед от счастья. 20 лет прошло, 20 лет прошло, фонтан на даче уже не работает. Дедушки давно нет, а те камушки, выложенные каменной рекой, по-прежнему лежат. И напоминают мне о той счастливой паре, которая уже никогда не вернется, но навсегда останется в моей памяти.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Радио Рокс.
1: Может быть, проще было бы лечь и уснуть, но как же чувства, те, что нам не обманут.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Дорогие друзья, завершается еще один музыкальный час на Роксе, и наша с вами встреча в хорошем деньке подходит к концу. Но вы не подумайте, ваш хороший денек продолжается и никогда не закончится. И перед тем, как сказать «до свидания», хочу рассказать еще один летний факт. Друзья, вы знали, что стрекозы – самые быстрые охотники в мире насекомых. В летний день они развивают скорость до 55 км в час. Но самое невероятное не в этом. У стрекозы 6 ног, а ходить она практически не умеет. Они нужны ей только для того, чтобы захватывать добычу на лету и сидеть на веточке, представляете? А еще стрекоза видит 300 картинок в секунду. Господи, как много! К примеру, человек видит только 24. Поэтому для нее наше движение как очень замедленная съемка. Вот почему поймать стрекозу с очком почти невозможно. А вот муравьи в такую жару могут определить, который час по положению солнца и никогда не ошибаются. У них встроенный природный компас. Природа не устает нас удивлять, правда, друзья? Далее в эфире Рокса выпуск новостей и шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я, Юлия Кадушкевич, говорю вам пока-пока, друзья. До завтра!

И если видишь в тумане свет, свет надежды издалека, после долгих скитаний бед протянулась к тебе рука, и холодный осенний лист с неба падает, как слеза, а ты просишь его вернись, но вернуть ничего нельзя. Если годы дают совет, а советов ты избегал, если с памятью прошлых лет

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси стартовала подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования. Успеть нужно по 11 июня. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Заявления принимают в 6 крупных вузах страны в Минске. И в каждом областном центре прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и медицинскую справку. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. Меж тем, в Федерации профсоюзов рассказали, нужно ли школьникам платить за проезд на летних каникулах. В период с 1 сентября по 30 июня, то есть в течение всего учебного года, включая первый месяц лета, билеты в городском или пригородном транспорте покупать не надо. При этом с собой должна быть справка из школы или билет учащегося. А вот во время летних каникул с 1 июля по 31 августа бесплатный проезд для школьников отменяется. Эти два месяца они ездят на общих основаниях и оплачивают полную стоимость проезда. Свыше 90 домов сейчас строят в столице. В первой половине года уже сдали 117 тысяч квадратных метров жилья, а до конца месяца рассчитывают ввести еще 9 высоток. Параллельно активно возводят и социальную инфраструктуру. Так уже осенью на Долгиновском тракте откроют новую инфекционную больницу и общежитие для ее персонала. Масштабная реконструкция идет в 6-й больнице и городском онкодиспансере. Новые школы и детские сады растут как в самом Минске, так и в городах-спутниках. Продолжается строительство новых станций метро и очистных сооружений. В районе Орловской полным ходом идут работы в парке Народного единства. Завершается возведение здания Национального исторического музея. Власти турецкой Анталии запустили пилотный проект «Пляж без сигаретного дыма». Курение теперь запрещено на курортах, нарушителям грозят штрафы. Решение принято после шокирующих результатов исследования. Ученые поначалу приняли горы окурков за морские организмы или губки. Окурки скапливаются в песке и гальке, а затем течениями выносятся в открытое море, нанося вред флоре и фауне. Инициатива также направлена на повышение комфорта отдыхающих, особенно семей с детьми. Аналогичные меры уже действуют во Франции, Испании, Бельгии, Италии и Австралии.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Ну что ж, дорогие друзья, за выходные отдохнули немножечко, а легкие будни вас приветствуют. И сегодня как совпало? Международный день домохозяина и домохозяйки.
2: Да что
1: это ваш профессиональный праздник. Да. И день рождения пылесоса. Так что сегодня, дорогие друзья, в эфире мы будем заниматься хозяйственными домашними делами. Пылесосить, да-да-да, все верно, вы поняли, но в каком смысле? Будем говорить о пылесосах, и вопрос такой. А у кого из вас самый старый пылесос? Дело в том, что в 21 веке спрашивать, есть ли у вас дома пылесос, ну, это...
2: Ты знаешь, пылесос-то ладно.
1: Более того, роботом-пылесосом сейчас уже никого не удивишь. Но нас интересует больше вопрос. Вот самый старый у кого из вас пылесос, и сколько лет вам он служит верой и правдой? И подвергался он ремонту, не подвергался? Прям вот самый-самый старый у кого там? Проведем сегодня опрос и выясним по году производства, у кого старожил такой дома живет.
2: Ну, я думаю, что достаточно количество старые пылесосы. Зачем его выбрасывать или зачем?
1: Так в том-то и дело. Если он работает, смысл?
2: Ну,
1: какой,
2: конечно.
1: Смысл?
2: Главное, чтобы чисто было.
1: Вот.
2: Да. А ты знаешь, у меня, наверное, как в том анекдоте, у тебя кот боится пылесоса. Я не знаю, у меня кот недавно полгода всего. Может быть, у кого-то тоже так же стоит этот аппарат. Кстати, кто-то наоборот говорит, нет-нет, у меня метелка, это самое важное,
1: да.
2: Это гораздо лучше.
1: Да-да-да, кто-то вообще говорит, а зачем мне пылесос, я веничком там да. подмел.
2: И вперед.
1: Да-да-да.
2: Ну что, друзья, ваши истории, кстати, рассказывайте, может быть, как покупали тоже.
1: Как, совершенно верно.
2: Да,
1: может
2: забавно.
1: Быть, вам подарили на свадьбу пылесос, и он до сих пор у вас работает и служит вам.
2: Так вот, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Может быть, как всегда, вот нет ничего прочнее замотанного синей лентой. Может быть, шланг от пылесоса вы заматывали, может, что там склеивали, что-то придумывали, изобретали. Об этом тоже напишите на нашей странице ВКонтакте. Можете даже разместить фотографии. Она называется «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, будем рисовать портрет замечательного человека, вспоминать какие-то факты из его биографии, а вы, пожалуйста, нас послушайте внимательно и попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Наш герой появился на свет 8 июня 1926 года в городе Прилуки, расположенном в Черниговской области Украинской ССР. Его отец работал бухгалтером, мать трудилась воспитательницей, а затем стала заведующей детского сада. Через 6 лет после рождения сына родители приняли решение сменить место жительства, и семья переехала в Полтаву. А затем у мамы случился роман. Она ушла от супруга и уехала в другой город. Наш герой остался с отцом и бабушкой по материнской линии. Вместе они отправились в антрацит. В 1939-м отца призвали в армию, солдат участвовал в сражениях с финнами, а затем оказался на фронте Великой Отечественной войны. Василий, так звали отца, был ранен в одной из схваток и оказался в фашистском плену. Мужчине удалось сбежать, он попал в ГУЛАГ и отбывал заключение до завершения войны, а после освобождения уехал в Краснодон. Вот здесь красноармеец провел последние годы жизни.
2: Туда же поехала и мать нашего героя, ее второй муж тяжело заболел и длительное время проходил лечение в больнице, после чего его не стало. А женщина перебралась поближе к родному брату. И впоследствии к ней присоединились и сын с бабушкой. В 1940 году наш герой пошел в школу номер один. Этот период состоялось судьбоносное знакомство с будущим...
1: С будущими
2: ребятами. Вот это знакомство сыграло ключевую роль в биографии нашего героя.
1: Ну чего-то давай назови уже имена. Хоть некоторые. Новыми,
2: Валерий
1: друзья.
2: Борц, Георгий Арутюнянц, Иван Земнухов. Ульяна
1: Любовь
2: Громова.
1: Шевцова.
2: Шевцова.
1: Да. Наш герой был талантливым учеником, которого ставили в пример другим. Он оказался одинаково хорош в точных и гуманитарных науках, увлекался творчеством. Научившись стрелять, получил значок «Ворошиловский стрелок». Юноша также хорошо плавал, что позволило стать спасателем. В качестве редактора он занимался выпуском школьной газеты.
2: А во время войны он старался оказать любую помощь землякам. Ухаживал за ранеными, выпускал сатирическую газету «Крокодил», чтобы поднять дух бойцов. А когда в 1942 году немцы оккупировали Краснодон, наш герой вместе с единомышленниками и друзьями вел активную деятельность в организации
1: под названием «Молодая гвардия». В состав объединения вошло около 100 человек, которые подчинялись партийному руководству, работавшему подпольно. Наш герой называл себя комиссаром объединения, но на момент ее создания он еще не был членом ВЛКСМ. О правдивости фактов и описании деятельности молодой гвардии трудно судить, так как после войны мать нашего героя активно участвовала в исследовании результатов работы организации. Ее мнение было субъективным. Отчасти поэтому подвиг молодых людей оказался преувеличен историками, а некоторые данные вовсе искаженными.
2: Подростки занимались распространением агитационных листовок, поджогами сена и зерна, запасенных для немецких солдат, сбором оружия для земляков и подрывом фашистских автомобилей. Наш герой взаимодействовал с другими сопротивленцами и партизанами, которые работали недалеко от города.
1: Продолжительное время немцам не удавалось обнаружить подпольное объединение, хотя слежка велась лучшими разведчиками. В 43-м году, когда угроза раскрытия стала очевидной, партийные руководители отдали молодогвардейцам приказ покинуть город. Ребята должны были пересечь линию фронта и оказаться в безопасном месте, перемещаясь небольшими группами. В команду, сопровождаемую нашим героем, вошли Нина и Ольга Иванцовы, Сергей Тюленин и Валерия Борц. Молодогвардейцы так и не смогли добраться до нужной точки. Наш герой вновь появился в Краснодоне 11 января 43 года и предпринял повторную попытку бегства, направившись в Боково-Атрацит. Полевые жандармы задержали юношу для проведения обыска на станции Картушино. Военные обнаружили у парня оружие, бланки подпольной организации и комсомольский билет. Молодого человека привели в отделение жандармерии в городе, который располагался в Луганской области.
2: И состоялось несколько допросов. Ему предлагали раскрыть имена товарищей, рассказать о местоположении подпольной организации. Но он не сдавался и отказался от сотрудничества, поэтому стал жертвой пыток. Его тело было изуродовано, а волосы поседели от ужаса. Ему вынесли смертный приговор.
1: И 9 февраля 1943 года нашего героя расстреляли. Итак, друзья, о ком идет речь? Чей портрет мы рисовали?
2: Напишите имя нашего героя на странице странице ВКонтакте или в Viber 33-699-1021.
0: Легкие будни. Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.

0: Смертикамед. Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель метод опас.
1: Полезные советы от МЧС. Правила поведения на водоемах летом. Для купания выбирайте оборудованные пляжи. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что нырять в незнакомых местах, плавать на надувных камерах и матрасах опасно. Подплывать близко к лодкам и катерам запрещено. Контролируйте детей. Не оставляйте их у воды без присмотра.
2: Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, как зовут нашего сегодняшнего героя? Героя в прямом и переносном смысле.
2: Так, ну и у нас есть две...
1: Точнее, героя во всех смыслах.
2: Да, да, да. Павел Корчагин есть версия, угу. И Олег Кошевой. Но мы рисовали, конечно же, портрет Олега Кошевого, друзья. Да. Спасибо всем огромное. Да, очень много верных ответов. И вот где-то Владимир тут, как всегда, нам... Сейчас я... Вот, Владимир написал. Комиссар молодой гвардии, по версии Александра Фадеева. Хотя на самом деле настоящим комиссаром был Виктор Третьякевич. И Валентина, я вас вчера видел в кино. По одному из каналов показывали сериал 1941.
1: Не поверите, мне вчера прислали очень много фото и видео, и я сама потом смотрела какие-то сцены.
2: Да,
1: день, когда ушел главный герой Йоханнес Габриэль, который немца играл.
2: А Нина написала нам, уточняя, что сегодня столетие со дня рождения нашего героя Олега Кошевого. Да, все верно. Ну, вот таков
1: да,
2: человек.
1: Да, и в Минске у нас есть улица Олега Кошевого и в разных городах. И в Евпатории работал пионерский лагерь имени Олега Кошевого. В Прилуках находится дом-музей молодогвардейца.
2: Александр уточняет, что его казнил каратель Отто Древиц. Ну вот, спасибо за ваши знания и за то, что разгадали нашего героя.
0: Легкие будни.

тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: тик-так.
1: Тик-так.
2: Легкие будни.
3: Речь сегодня идет о пылесосах наших дорогих и любимых помощниках.
4: Да,
3: Сергей
4: да, да.
3: написал, у меня ракета, 30 лет, служит верой и правдой.
4: Так, хорошо, зафиксировали, 30
3: да,
4: лет.
3: Да, Натуся написал, у меня самый старый пылесос, называется метелка. Да, потом еще Зинаида пишет, я из Речицы, вопрос, почему... Пропал ваш канал из радиоприемника, да он никуда не пропал, Зинаида.
4: Не знаем.
3: Что вы? Да. Поищите.
4: Потрясите ваш радиоприемник.
3: Ирина написала, пылесос «Уралец» 1953 года выпуска, сейчас перевезен на дачу.
4: Так, хорошо. 53? А работает на даче?
3: Представь, так это 70 уже чем-то лет. Если 53-й, уже 26-й год.
4: Посчитаем все, у кого самый
3: Галина
4: старый.
3: Пишет, вихрь с 1980 года, то есть ему 46 лет, да?
4: Так,
3: уже
4: хорошо.
3: Получается, работает отлично. Белили всегда раньше потолки.
4: Да-да-да, это отдельная тема была.
3: И еще Татьяна написала, пылесос «Урал». Куплен в 1987-м. Работает как зверь. Теперь служит на даче. Не ремонтировали ни разу. Он надежный, только тяжелый очень.
4: Да-да-да, интересуют вот те пылесосы, которые прям работают до сих пор без проблем.
3: Роман прислал фотографию старенького пылесоса. Пишет, с 1981 года. Служит верой и правдой. Это «Тайфун». И на всасывание, и на вытув воздуха. Можно даже красить что угодно. За это время было много современных импортных пылесосов, но все больше 2-5 лет не выдерживают.

0: А этот, представляете, с 1981 года. И Раиса тоже написала, что касается пылесоса, то у нас пылесос 80-го года выпуска. Работает очень хорошо, мощный квадратный. Муж не хочет покупать новый, говорит, пока не сломается, не будем покупать. Для меня он очень тяжелый, допотопный, но очень мощный и легко чистится. Ну вот это очень важно. Да. И... Так, Владимир еще тоже пишет. Есть пылесос, которому 42 года. В 1984 году подарили ребята, в бригаде вместе работали, на свадьбу. Правда, он в деревне сейчас, но исправен, работает. Уралец называется. Ух, какие у нас сегодня оказываются.
1: Ура, уралец, да. Ну, мощные такие, поэтому и названия у них такие. Видите, как интересно. Давайте вспоминать. Главное, работающие.
0: Да, ну
1: не... можно вспомнить, вдруг не работающие, а вы под что-то его переоборудовали.
0: И не только о пылесосах будем вспоминать. Впереди у нас рубрика «Дай 5», где мы будем разгадывать песню.
1: Так что звоните в студию 363-1013, код Минска 017.
2: «Легкие будни». Наши песни.

0: «Дай пять».
1: Друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню. Мы взяли припев. Иногда берем припев, а иногда и не припев, и, так сказать, оцифровываем.
2: Это про номер, да.
1: Грубо я хотел сказать, грубо. Мы так оцифровываем. Знаете, как в современном мире все оцифровывают, оцифровывают, и мы взяли, да и оцифровали.
2: Да-да-да, вот сколько там есть слов, мы так, 1, 2, 3, и у нас получается, что за каждым числом у нас стоит слово, а может иногда стоит целая фраза, либо словосочетание, либо два слова. В зависимости от того, что это за песня, какой припев у этой песни и, как мы уже с Антоном говорим, как мы порешали этот вопрос. Ну. Так что звоните 363-1013, код Минска 017.
1: Как формула любви. Здесь от меня все зависит.
2: Все зависит, да.
1: Да. Да, ну осталось только дождаться наших дорогих и любимых участников. Конечно, первому всегда непросто, сказывается волнение, но это такое подспорье хорошее для других.
2: Да, но все песни, которые вы разгадываете, они звучат на нашей волне. Нет-нет, как говорится, да и да. Когда-нибудь вы и слышали. То есть они у вас на слуху. Вы, возможно, не знаете полностью текста песни, но какие-то строчки из припева, допустим, знаете. А любую песню мы, как правило, узнаем по припеву там, или по первому куплету. Но если, допустим, в песне нет ярко выраженного припева, или он слишком коротенький и там меньше 5 вот этих самых чисел, которые вам нужно назвать, то мы, естественно, берем там первый куплет. Сегодня, кстати, вам нужно будет дать нам 5 чисел в промежутке от 1 до 22. И все. И сегодня такие слова, мне кажется, сразу вы сможете разгадать эту песню. 363-1013, код Минска 017.
1: Да. Ну, пока ждем, озвучу несколько сообщений от слушателей по поводу пылесосов. Александр пишет, моющий пылесос, разбор, мойка, сушка и сборка полдня. Продали. И сейчас руками. Квартира маленькая. Ну, да. Что тут уж, так сказать, можно и самим справиться, было бы желание. У нас есть телефонный гость.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Татьяна.
1: Очень приятно, Татьяна. Татьяна, ждем от вас 5 чисел от 1 до 22, не по порядку, но по возрастающей.
3: Поняла. Давайте попробуем 14, 16, 18, 20, 22.
1: Ого.
2: Просто 20. Вот я скажу, богиня этой рубрики. Впервые у нас такое. Впервые. Браво для начала.
1: Ну, вам. Давай слова уже.
2: А теперь. Бродяга, бродяга, пошел, ведь ошалел.
1: Я бы даже сказал, ведь он.
2: Ведь он ошалел, да, он поэтому и пошел.
1: Бродяга.
3: Бродяга,
1: бродяга, пошел, ведь он ошалел.
3: Ведь он ошалел.
2: Угу.
3: Он не ветер, бродяга? Нет, не эта песня.
2: Нет, не это.
3: Не ошалел. Ну...
2: Но слово «ветер» в этой песне есть.
3: Ветер, да?
2: Есть бродяга, слово бродяга. Такое, но не...
3: А я поняла, да, угу. Да, да. Бродяга.
1: Ну что, есть какая-то версия еще?
3: Ведь он ошалел.
2: Да, именно так.
3: Человеку,
1: давайте.
2: Да. Татьяна, спасибо вам большое. Вы просто чемпионка сегодня. И такие слова назвали. Я думаю, многие уже разгадали.
1: Анжела написала «Бродяга по жизни холостой». Так а что это за песня, Анжела?
2: Я так и думала, что эту песню назовут. Но нет.
1: Угу.
2: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Давайте. Как зовут вас?
4: Меня зовут Наташа.
1: Очень приятно, Наташа.
2: У вас есть возможность дать нам еще одно число?
4: А, нет, я вроде бы это самое...
2: Ну-ка.
4: Угадала песню. Там что-то есть такие слова. Бродяга курочки надел, бродяга смел, бродяга пошел гулять. И что-то там такое.
1: И ошалел.
4: И ошалел, да.
1: Ну, там же есть слово «ошалел»,
2: совершенно
1: конечно.
2: Совершенно верно. Бродяга корочки надел, бродяга смел, юн, бродяга смел, пошел бродить. Пошел гулять, ведь он и, от лета и, ошалел.
4: Да.
1: Да, исполняет Виктор Чупретов эту песню.
2: Uh-huh. Кто не в курсе, что такое корочки, раньше так, ну, модную обувь называли, говорят, вот такие коры у него вообще.
1: Ага. Хорошо. Спасибо вам огромное, Наташа. Давайте слушать Виктора Чупретова.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Оскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Оскона Бай и по номеру 7176.
3: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
0: Радио Рокс.

0: Легкие будни.
1: Продолжаем говорить о пылесосах, дорогие друзья. Если вдруг кто-то в данный момент пылесосит и слушает Радио Рокс, если пылесос не заглушает, там, конечно, вам большой-большой привет.
2: Максим написал: прикольный пылесос был в фильме «Кавказская пленница». Там еще водитель сказал: да будет проклят тот день, когда сел за баранку этого пылесоса.
1: Да, этот пылесос очень прикольный, это точно.
2: Да, и еще Алина пишет: любимое радио, а у нас пылесос 1985 года выпуска. Работает исправно, правда, на даче и для чистки авто. Ну хорошо, слава богу,
1: прекрасно,
2: что работает.
1: Прекрасно.
2: Да, Леонид тоже прислал фотографии, ну правда в Вайбер. Присылайте фотографии на нашу страницу ВКонтакте, друзья, там все увидят. И Леонид пишет: Рокс, привет и всем слушателям. В 1986 году в городе Таллине, да, во время экскурсии купил пылесос «Урал», изготовленный на заводе в Свердловске. Работает до сегодняшнего дня. В ремонте ни разу не был. Ну, чудесно. И Сергей еще тоже написал: так, пылесос современный есть. Угу. Не буду называть, потому что это реклама. И вот прислал два «Чайка» и еще «Урал». Пылесос пишет: оба работают. В деревне есть пылесос «Шмель». Оказывается,
1: да
2: еще
1: вы что?
2: И такой.
1: Я даже не знала.
2: Тоже работает. Работа пылесоса пока... робота, вернее, пылесоса пока не планируем, чтобы, ну, написано, гультаями не стать.
1: Гультаями. Слушайте,
2: и дом у нас к нему не приспособлен.
1: Пылесос «Шмель» — это в советское время прям крутизна-крутизна. Он похож такой, ну, как ручной, с ручечкой такой, он совершенно небольшой, у него тоже были разные модификации, вот в машине где-нибудь пылесосить, мебель пылесосить, он такой довольно своеобразный, вы, возможно, вспомните, как говорится, загуглите и посмотрите, какой.
2: А Дмитрий пишет: ракета 70-х, неубиваемый, да, пылесос до сих пор работает.
1: Да, у меня когда-то тоже был такой, и он такой уже небольшой, он чуть более модный какой-то был, бирюзовый.
2: Меньше настоящей ракеты.
1: Маленькая такая ракетка была. Но они такие милые, все стильные. Конечно, в СССР был удивительный дизайн в этом плане.
2: Пылесосы – это прекрасно, но интуиция еще лучше.
1: Еще бы, конечно. Как всегда, проверяем нашу с вами интуицию. Что такое интуиция? Это чутье. Мы ничего не придумали, просто почувствовали что-то. И вот оно так наяву, можно сказать, и свершилось, и оправдалось. Вот сейчас нужно почувствовать, какая песня откроет следующий час. Почувствовать и написать нам на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» и Вайбер 33-699-102-1.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. В Республиканском институте контроля знаний подвели итоги первого дня централизованного экзамена. Почти 640 одиннадцатиклассников сдали на 100 баллов предмет по выбору. Больше всего отличников по математике. Ноль получили 63 человека по всей стране. Для некоторых нынешняя вступительная кампания завершилась, так и не начавшись. 11 ребят удалили из аудитории за гаджеты, шпаргалки и попытки писать после финального звонка. Теперь пройти испытания они смогут только в августе, а значит, пропустят основную волну поступления. Еще 16 человек не завершили тесты по медицинским показаниям. У них будет шанс в резервные дни. Польша пока не планирует возобновлять движение грузового транспорта в Кузнице. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервинский. Погранпереход Кузница был закрыт Варшавой 9 ноября 2021 года из-за миграционного кризиса. В ноябре 2025 его открыли, однако только для легковых автомобилей. Таким образом, из 6 пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши в настоящее время работают 4, причем 2 из них имеют ряд ограничений. В следующем году в государстве появятся новые автолавки с самообслуживанием. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты. Операторы хотят увеличить время стоянки на каждой точке. Сегодня мобильная торговля активно работает в регионах. Только по Минской области ездят около 90 мобильных точек. Они охватывают свыше 2500 деревень, где проживают более 100 тысяч человек. А до старта славянского базара в Витебске остается чуть больше месяца. В этом году он пройдет с 16 по 19 июля. Однако праздничные настроения начнут создавать гораздо раньше. Впервые в истории форум искусств отправится в большой тур по Белоруссии. Первыми фестивальную эстафету примут Гомель и Могилев. Затем Васильковый тур заглянет в Минск, а уже в июле доберется до Гродно и Бреста. Одной из главных его фишек станет конкурс «Фестивальное караоке со звездой». Победителей пригласят выступить на сцене Славянского базара в Витебске.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, дорогие друзья, и сейчас проверим нашу с вами интуицию.
2: Ну, думаю, что все уже услышали, узнали Виктора Королева, «Я брошу мир к ногам твоим». Ну, а какие версии были у вас? Давайте смотреть. Валерий Курас, предположил Артем. Наталья написала, что Ирина Круг. Еще одна Наталья написала, что Алексей Брянцев или Виктор Королев. Ну, с артистом попали. Отлично. Дальше Петрухин... Перепелкина. Да, это Олеся написала. Потом Валентина предположила, что поехали на дачу, исполняет Натали. Инесса написала: песня на белорусской мове. Зачаровываю я тебе, песняры. Геннадий. Как всегда, про любовь. Ну, конечно. Вот видишь, и с песней попали, и с исполнителем. Угу. Песня про любовь исполнял Виктор Королев.
1: Неплохо.
2: Так,
1: неплохо.
2: Потом Клавдия написала: у нас дождь, молния, гром. Интуиция решила не... Решение не выдала. Песня «Как прекрасен этот мир». Но про гром же прозвучало. Я представляю, знаешь, все там полыхает, молнии. Как прекрасен этот мир. Ну, он действительно прекрасен. И Анжела еще пишет: Алексей Петрухин и Анна как Семенович, прекрасно. Раздели со мной лето. Ну и вот Денис тоже написал: Жека ПМЖ. А, о боже мой, еще поприходили. Так, так, так. Давайте смотреть. Это о пылесосах, о пылесосах. Все, дальше о пылесосах. Ну, с интуицией разобрались.
1: Да, молодцы, хорошо. Сегодня говорим на пылесосах в каком контексте? Самый старый, какой у вас есть дома? Какого года выпуска, помните ли вы, как он вам достался? И сколько лет служит вам верой и правдой? Возможно, вы даже его ремонтировали, но он до сих пор продолжает работать.
2: А возможно, не ремонтировали и продолжает работать.
1: И там очень многие написали. Быть, да.
2: Вот Александр написал: «Уралец 1979 года». «Машинка вечная». Так и написал. Так, так, так.
1: Да, да,
2: Михаил,
1: да,
2: пишет: «Антон, прошу прощения, прослушал название сериала с участием Валентины. Можете напомнить? 1941».
1: Да, и 1942, а потом уже был и 43, но я уже там не снималась.
2: Итак, еще Василий написал: «Циклон М». Правильно, Валентина?
1: Совершенно верно.
2: Именно так написано на ручке. Рожден в 1989 году, обошелся в 56 рублей. Ревет на даче до сих пор зверь.
1: 56, солидно. Солидная цена.
2: Да, ну и вот Максим тоже утверждает, что интересный пылесос был «Ракета». Да, Валентина тоже подтверждает это.
1: Да,
2: друзья,
1: да, по-разному он был.
2: А выглядел. Ваши истории, связанные с пылесосами, как они появились у вас? Я не знаю, может быть, потому что раньше как было? Привезли, все стоят.
1: Сейчас все расскажем.
2: Все берут.
1: Все расскажем вам про пылесосы.
2: Да.
1: Про вот эту,
2: ну,
1: всю историю.
2: И вы тоже рассказывайте ваши истории. Ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Кстати, совершенно запросто можете поделиться впечатлениями от покупки пылесоса. Это тоже очень важно и интересно. И пишите, и присылайте фото на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Ну что ж, а сейчас у нас будут шуры-муры с пылесосами. Думаю, кое-что вам будет просто интересно. Антон так на меня посмотрел.
2: Какими еще пылесосами?
1: С разными пылесосами. Возьмем советское время. В каждой советской семье рано или поздно появлялся вот этот самый тяжелый, надежный агрегат. Мы сегодня практически не замечаем жужжание звуков пылесоса, особенно когда есть робот-пылесос. Ну, вообще, тишина, спокойствие, он может наше отсутствие работать. А вот в Советском Союзе это, конечно, был довольно увлекательный путь от тяжелых агрегатов до стильных аппаратов, которые, вот как доказывают наши слушатели, до сих пор мы можем встретиться в совершенно рабочем состоянии, на даче, где-то в гараже, даже в квартире на сегодняшний день ими пользуются. Вообще история советского пылесосостроения, скажем так, она началась еще задолго до Великой Отечественной войны, когда в 1930-х годах в Ярославле и Ленинграде тогда выпускались первые образцы. По-настоящему было такое массовое производство уже после войны. А до войны все-таки делали пылесосы небольшими партиями. Там. И представьте, вот страна, которая была ужасно разрушена войной, она нуждалась не только в восстановлении вообще промышленности, но и, что важно, мирного быта. И тут, как нельзя кстати, пригодился трофейный опыт. И самым первым послевоенным пылесосом принято считать модель НКАП. Угу. Думаю, просто интересно вам будет узнать, если вы не в курсе.
2: Ну, это же как-то расшифровывается.
1: НКАП, совершенно верно, расшифровывалось как «Народный комиссариат авиационной промышленности». Угу. И запущено было производство в 1945 году, а в 1946 уже переименовали в МАП. Министерства авиационной промышленности. И этот аппарат изначально предназначался не для простых граждан, а для нужд ведомств, в частности, для уборки, внимания, на военных судах. И каждый экземпляр представлялся в добротном фанерном ящике. Не представлялся, а поставлялся в фанерном ящике с четкой табличкой, которая перечисляла все аксессуары. И это уже говорило о серьезном подходе к качеству. И интересно, что и НКАП, и МАП были практическими копиями шведского пылесоса одного, который делался в 20-х годах. И по одной из версий, производство было налажено на трофейном немецком оборудовании, которое до этого выпускало там свою продукцию по лицензии. Ну и вот таким образом вначале была такая практика копирования удачных западных образцов трофейных. Ну, а потом уже развивался свой дизайн. Первые аппараты цилиндрической формы, например, имели корпус из дерматина и крепились на салазках таких. И мощность была небольшая. Диаметр шланга всего 27 миллиметров был. Уборку этого мусора делала самой неэффективной. Дальше идем. Настоящим прорывом был пылесос «Днепр». Наверняка вы видели этот пылесос. Он был уже прямым наследником НКАПа или МАПа и уже ориентировался на широкого потребителя. Конструкция эта была уникальная. У него моторная часть была сужена, из-за чего щеткодержатели двигателя оставались открытыми, а графитовые щетки можно было заменить вообще без разборки корпуса. Это такая особенность была, которая не встречалась ни в одном пылесосе. Потом появился это середина 50-х, появился «Днепр-2». Он был уже на колесиках, дорогие друзья. А за ним появился и знаменитый «Днепр-3». Чуть позже к нему вернемся. Ну, а потом легендарные модели 60-х, 70-х. Я часто говорила, что мое любимое время – это 60-е годы. Это эпоха расцвета дизайна абсолютно во всем. Это эстетика, красота, плавные линии, это свобода. И начались уже такой дизайнерский ренессанс в 60-е годы. Человечество покоряло космос. И вот этот футуризм футуристический настрой отразился, конечно, на бытовой технике, и появились пылесосы «Вихрь», «Сатурн», «Чайка», «Спутник». Это, конечно, была крутая крутизна, стоили они тогда рублей 40, при средней зарплате 110-120 рублей, конечно, просто так не купишь. Их доставали, записывались в очередь, и к 70-му году 16% семей могли только обзавестись этим полезным устройством. А теперь, внимание, вопрос, возвращаемся к пылесосу «Днепр-3». Он уже выпускался в синем и красно-коричневом цветах и мелькнул даже в кадрах одного культового фильма в сцене с уборщицей. И это было для него, для этой новинки, самой лучшей рекламой. Как вы думаете, в каком культовом фильме мелькнул вот этот самый пылесос «Днепр-3»?
2: Ответы ждем в Viber 33-699-102.1.
1: И пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданный друг. Дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

Была любая погода, лучше там, где появились на свет, где появились на свет.

0: Просто интересно.
1: Итак, дорогие друзья, пылесос «Вихрь-3» появился в одном культовом фильме. Мелькнул, так сказать. И на тот момент это стало лучшей рекламой для вот этого пылесоса. В кадре, значит, уборщица. Сцена была уборщица с этим пылесосом. О каком фильме идет речь? Как вы думаете?
2: Так, Владимир предположил, что «Карнавальная ночь». Угу. Натусик написала, что это «Подкидыш».
1: Хорошо.
2: Андрей написал, Иван Васильевич меняет профессию. Валентина солидарна, что это «Подкидыш». Денис написал «Карнавальная ночь». Галина, в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика, и Валентина поддерживает эту версию по поводу «Операции И». Так. Ну, вот такие версии, Валентина. Да-да-да-да. Ой, подожди секундочку, Анатолий еще написал «Пылесос Днепр-3». Можно увидеть в знаменитой советской комедии «Карнавальная ночь» 1956 года. Устройство появляется в кадре в одной из сцен с уборщицы, где фигурирует как символ передовой советской бытовой техники.
1: «Садись пять», как раньше говорили. Совершенно верно, это фильм «Карнавальная ночь».
2: Да что
1: вот
2: ты?
1: Так, представляете, вот люди увидели пылесос, все, естественно же.
2: А я даже не могу вспомнить, где это.
1: Ну, где они наводили порядок там.
2: Не, ну, понятное дело, что где-то, но я вот как-то так...
1: Ну да, да, у меня не зафиксировалось про пылесос, мы же на это не обращали.
2: А оказалась самая яркая реклама.
1: Да, представляете как.
2: Друзья, спасибо огромное, с кинематографом и рекламой, так сказать, разобрались. А впереди нас ждет виртуальное путешествие.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Компанию нас привлек город Шкодр. Это исторический город, расположенный на берегу одноименного озера в северной части Албании. Этот древний город обладает богатой историей, на которой насчитывает тысячи лет, и его имя часто связывают со множеством культурных и исторических событий. Так вот, каждый, кто побывал в этом городе, рассказывает о крепости Разафа. Эта величественная крепость поражает не только своей архитектурой, но и трогательной легендой о жертве и материнской любви. Крепость Разафа в Шкодре была построена в начале 14 века. Изначально сюда вела одна арка, которая была расположена на холме. Она имела форму неправильного треугольника. Позже, во времена османского правления, эта арка была разрушена и на ее месте возвели другую. В 15 веке замок был достроен, его башни украсила каменная резьба. В 16 веке крепость была взята османами, которые перестроили основные ее сооружения из камня. И в 17 веке он был восстановлен при албанском правительстве Георгии II. Крепостью Разафа владели Османская империя, Албания, Черногория, Сербия и Болгария. Со стороны крепости открывается великолепный вид на город Шкодра. Именно отсюда его жители наблюдали за тем, как на озере Шкодра в 1912 году проходили крупные маневры болгарских войск. Сегодня этот замок является одной из основных туристических достопримечательностей Албании. Туристов здесь встречает огромное количество различных статуй, гобеленов, памятников. Крепость находится в черте города. Давным-давно три брата начали строить крепость, но все, что они успевали выстроить за день, ночью разрушалось. И эта работа была бесконечной. Мимо проходил старец, которому братья рассказали о своих неудачах, на что старец ответил, что поможет им, если в жертву будет принесена девушка, которая на следующий день принесет им обед. Но это нужно хранить в тайне. Братья согласились. Да. Но старшие, придя домой, предупредили своих жен, чтобы те не появлялись у крепости. А младший брат выполнил обещание молчать. На следующий день в обед две старшие жены отказались нести еду мужьям. Пришлось матери трех братьев попросить младшую сноху. Увидев любимую, младший брат, конечно, заплакал, сказал жене, что ее должны замуровать в стену. Разафа смиренно приняла свою участь, лишь попросила дать ей возможность растить сына. И для этого не замуровывать правую грудь, чтобы кормить ребенка, правый глаз, чтобы видеть его, правую руку, чтобы погладить, и правую ступню, чтобы качать его колыбель. Так братья и сделали. Сын вырос отважным героем и королем. Ну и, собственно говоря, вот уже около 2400 лет крепость Разафа, благословенное место, стоит на самой высокой точке албанского города, который когда-то был королевской столицей, около черногорской границы. И, как я уже говорил, отсюда замечательный вид на лежащее внизу живописное озеро.
1: А теперь, внимание, вопрос. Если подойти к внутренним стенам вот этой самой крепости, то можно увидеть белые потеки. И они что-то символизируют. Считается, что это следы чего-то. Как вы думаете, что символизирует, следы чего могут быть на стенах белые потеки?
0: Ваши ответы ждем в Viber 33-699-102-1
1: или на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Легкие будни. Реклама.

0: вашими деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Полезные советы от МЧС. При усилении ветра не выходите из здания. Закройте окна и двери в помещениях. Отключите электроприборы и не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными и ветхими строениями. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
3: Радио «Рокс».

0: Место притяжения.
1: Итак, напоминаем, крепость Розафа в Шкодере, место притяжения, Албания. И вопрос был такой у нас. На стенах, если подойти к этим стенам, можно увидеть белесые потеки. И это символ чего-то и следы чего-то. Как вы думаете?
2: Наталья предположила, что это слезы. Инесса солидарна, что только сомневается, пишет, может, это следы от слез. Михаил написал, что это следы материнского молока. Так, Светлана еще тоже написала, может быть, белые потеки – это следы молока, ведь оставили только одну грудь, не замурованную. И Владимир тоже пишет, материнское молоко той девушки, которую замуровали, символизирует белые потеки на стенах крепости. Денис – это следы вымываемого кальция, которое, согласно легенде, символизирует молоко, которое сочилось из груди замурованной девушки. И Светлана тоже написала, что это следы грудного молока из груди Розафы. И сейчас многие женщины верят, что это вещество помогает мамочкам в период лактации и кормления грудью малышей.
1: Спасибо! Какие замечательные и верные ответы у всех. Действительно, вот эти белые потеки – это символ самоотверженности и материнской любви, и символ верности данному слову. Когда замуровали, оставили в стене отверстие, чтобы она могла кормить ребенка. И действительно считается, что если... И считают, что это следы вот этого самого молока. И если соскрести со стены в местах этих потеков вот эту каменную пыль, потом размешать ее в молоке и выпить, еще ж не просто так это все, то к женщинам, например, у которых пропало молоко, молоко вернется, они снова будут кормить своих детей. А бездетные обязательно смогут иметь детей.
2: Ну что ж, а теперь возвращаемся в нашу прекрасную Беларусь и узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: Местами затруднено движение в Минске в эти минуты. По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки оцениваются в 3 балла. Крупнейшие на Независимости от Филимонова до Волгоградской, на Сурганова от Платонова до Независимости и на Независимости от Свердлова до Ленина. Стоит Колоса от Хмельницкого до Калинина, а также от Белинского до Сурганова, Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской и пересечение Маширова и Козлова от Даумана до Платонова. По возможности лучше объезжать Игуменский тракт от Прушинских до Чижевских, Карбышева от Седых до Логойского тракта и район городского вала Романовской Слободы и Кальварийской от Независимости до Тимирязева, сложно на Шаранговиче от Горецкого до Федорова и на Столетово-Запорожской от переулка Козлова до Передовой. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Да, жизнь течет, все меняется, цивилизация развивается, не стоит на месте. И мы сегодня говорим о пылесосах. Те, да, которые были когда-то, и те, которые сейчас, это небо и земля.
2: Абсолютно. Но тем не менее, вот нам интересно, сколько лет вашему пылесосу, какой у вас самый старый пылесос. Ну, главное, чтобы он работал. Ремонтировали, не ремонтировали, это уже не важно. Главное, что он на ходу.
1: Григорий написал: пылесос «Ракета 9», 87-го года выпуска, 47 рублей. Работает и работает. Еще Сергей написал: так точно, Валентина, ручной, с ручкой, желтый, по-моему, 77-го года выпуска. Это я не знаю, вы о чем именно говорите, о каком, потому что и чайку
2: шмель
1: прислал, и
2: ура.
1: Шмель.
2: Он как ручечка, с ручечкой.
1: Все, понятно, да. Так, еще Клавдия пишет о пылесосе. Пылесос «Урал», круглый. Пишет: опоздали, ребята, вот час тому пропылесосило. Так наоборот, что ж мы опоздали-то?
2: Мы вовремя,
1: да,
2: все нормально
1: было. Да, как говорила Валентина, я лучше веничком, совочком и шваброй, и тряпочкой, но и сегодня пылесосом. Пылесос поющий, дети привезли такой объемный, что, скажу вам по секрету, я даже им не пользовалась. Огромный. Историй особых нет, только цепочка однажды обнаружилась в мешочке, где мусор, а кошки, когда работает пылесос, покидают территорию. Ну, значит, такой у вас очень, как вы написали, поющий пылесос. И Иван еще тоже написал, что у нас пылесос 1972 года. Достался от родителей. Помимо прямого назначения, отец его использовал для побелки, покраски, а потом отец сделал горелку на древесных углях, и пылесос использовал для нагнетания воздуха в горелку, для осмаливания кабанов при убое.
2: Огонь.
1: Пылесос и сейчас работает безотказно, без ремонта.
2: Вот так вот, как говорится, шикардос. Понимаете, один пылесос, а сколько всего можно при помощи этого аппарата сделать.
1: Да, это точно. Ну что, друзья, мы прощаемся с этим часом, но призываем вас прислать ваши истории, связанные с пылесосами, в Viber 33-699-102-1.
2: Естественно, наверняка были какие-то курьезные истории, что там эти пылесосы засасывали, как белили пылесосами. Ну и вообще, забавные случаи, связанные с этими аппаратами, тоже об этом напишите на странице ВКонтакте или в Viber 33-699-102-1.
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: В студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В республике усилят защиту граждан при банкротстве работодателя. С 20 июня таких учредителей обяжут погашать задолженность по зарплате за свой счет. Раньше, в случае недостаточности имущества и денежных средств должника, задолженность считалась погашенной. В итоге сотрудники не могли получить справедливо принадлежащие им суммы даже в судебном порядке. Сейчас этот пробел устранят. Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительные пары поездов в Москву. Решение было принято для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня России. Его будут отмечать в эту пятницу. Таким образом, по маршруту Брест-Москва будут курсировать 2 дополнительные пары составов. Они отправятся в российскую столицу 11 и 14 июня. Из Минска допоезд выйдет также 14 числа. Более подробную информацию можно узнать на сайте перевозчика, в его мобильном приложении, а также по телефону 105. А в визовых центрах Польши с этого дня изменилась система записи на подачу документов. После прохождения всех этапов регистрации заявители будут попадать не сразу в календарь записи, а в верифицированный лист ожидания. Когда появятся свободные даты, система отправит на e-mail уведомление. На бронирование слота дается 48 часов. Если за этот период время не выбрано, заявка удаляется. Легендарные советские «Жигули» появились в одном из столичных каршерингов. Пока белорусам доступен автомобиль в голубом цвете, но в скором времени обещают еще один – в фисташковом. Правда, арендовать копейку можно будет лишь в летний сезон. Есть еще несколько условий. Например, водитель должен быть не моложе 25 лет и иметь не менее 2 лет стажа. Стоимость поездки начинается от 89 копеек за минуту.
1: Новости компаний.
0: Сеть автохаусов «Бутикавто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутикавто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутикавто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах, дорогие друзья, начало шестого. И вы знаете, что по хорошей, доброй традиции в это время мы вам передаем приветы. Спасибо большое каждому из вас, что вы выбрали именно наше радио. Спасибо за ваши теплые слова и приятные отзывы. И спасибо, что вы проводите время в данный момент с легкими буднями. Нам очень и очень приятно. Сегодня у нас такая хозяйственная тема, потому что, во-первых, сегодня Международный день домохозяйки и домохозяйки. Поздравляем, так сказать.
2: Да, поздравляем.
1: И еще
2: вас.
1: Сегодня день рождения пылесоса, поэтому мы решили совместить и вот так вот вместе с вами пылесосим. И ждем от вас всякие забавные истории, связанные с пылесосами. Может быть, какие-то подсказки, секреты, советы, вот такие бытовые, опять-таки, пылесосные. Ну и выясняем, у кого из наших слушателей самый старый работающий пылесос. Пока у нас лидирует «Уралец» 53-го года выпуска.
2: «Ракета» нет?
1: Ракеты уже попозже все пошли.
2: Ага, понятно. А по поводу домохозяина, домохозяек и пылесоса, как в той шутке, когда сосед приходит, значит, к своей соседке и говорит: «Слушай, одолжи пылесос». Она говорит: «Я не могу, муж не позволяет». «Но если хочешь, у нас можешь пропылесосить». Итак, друзья, ваши истории, связанные с пылесосами. Кстати, вот Андрей написал: «У нас есть пылесос «Буран». Сколько ему, не скажу точно, но старше меня, наверное, а я 1978 года рождения». То есть где-то 48, там под 50 лет этому пылесосу. И вот еще, не знаю, Александр пишет: «Рокс, мы покупали пылесос «Циклон». На ручке даже есть знак качества в начале 80-х годов. Цена где-то 50 рублей, а покупали мы для побелки потолков. Там в комплекте шла насадка для банки».
1: Совершенно верно, потому что если первые пылесосы были только на вдув, то потом уже их модернизировали и были на выдув вот эти самые пылесосы. Поэтому можно и огонь разжигать, что называется, и белить там, и распылять красочку всякую. Можно было, да-да-да. Я помню по детству, я жутко не любила вот это вот гудение, вот это когда побелка, потолки белили.
2: Нет, а мы валиком вручную,
1: так сказать.
2: Когда
1: особенно в обратную сторону там еще что-то разлеталось, ну, не так наладили, но пол-литровая баночка, там побелочка, крышечка такая капроновая, все как положено, все как у всех.
2: Друзья, присылайте ваши истории, связанные с пылесосами, в Viber 33-699-102.1.
1: И, конечно, на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ну, естественно, персональный привет тем, кто слушает нас за рулем. Нам очень и очень приятно. Спасибо большое, что вы вместе с легкими буднями, вместе с самым искренним радио, Радио Рокс, и ваши приемники, настроенные на нашу волну. Вот вам отдельное спасибо и личный, персональный, как когда-то появилось, привет. Ну, и чтобы не было скучно в дороге, кстати, будьте внимательны и осторожны. Где-то сильные ливни и так далее и тому подобное. Кому-то хороший, приятный дороги, если она очень-очень дальняя. Не грустите, не скучайте, помните, вас дома ждут. Ну и, конечно же, парочку анекдотов от легких будней. Встречаются две соседки. Одна говорит: «Сара Львовна, как там ваш робот-пылесос? Ну как вам с ним живется?» Она: «Ой, я вас прошу, это же я купила вот этот робот-пылесос, чтобы меня времени меньше занимало. Теперь мне очень грустно. Теперь, чтобы на пути движения этого робота-пылесоса, мне же надо все с пути поубирать, чтобы он, например, штору мне не сорвал, вот это вот, чтобы не затоптал, это же мне занимает еще больше времени. А потом же еще, во-первых, вы же меня знаете, мне всегда надо проконтролировать качество уборки, а потом этого робота позвать туда, чтобы он исправил недоубранное».
2: Ну, еще один анекдот. Делятся впечатлениями о медовом месяце англичанка, француженка и белоруска.
1: Так, хорошо.
2: Так, англичанка говорит: «Я своему сказала, убирать в доме не буду. День не вижу, два не вижу. На третий день приносит пылесос. Такой навороченный весь, новые технологии. Так ему понравилось, сам теперь убирает». Француженка говорит: «Я своему сказала, готовить не буду. День не вижу, два не вижу. На третий день приносит кухонный комбайн. Новые технологии, навороты. Так ему понравилось, сам теперь готовит». Белоруска говорит: «Я своему сказал, ничего делать не буду. Ни стирать, ни убирать, ни готовить. День не вижу, два не вижу. На третий день правый глаз стал немного видеть». Ну что, теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: В городе по-прежнему трехбальные пробки, самая крупная на Независимости от Купалы до Ленина. Стоят отрезки кольцевой от Нестерова до Дачной и от улицы Скорины до Ваупшасова, Красная Колоса от Машерова до Калинина и Шаранговича от Якубовского до Федорова. По возможности лучше исключить из своих маршрутов газеты «Звезда», «Брыля» от Любимого до Сапеги, Машерова-Козлова от Куйбышева до Платонова и Карбышева от Седых до Логойского тракта. Затруднено движение по Притыцкого, Тимошенко до Сердича, по Харужей от Колоса до Кропоткина и по Калиновского-Кидышка от Большой Слепни до Филимонова. Также сложно на Сурганово от Колоса до Платонова, на Машерово от Кальварийской до Победителей и на Ванеево от Долгобродской до Райниса. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.
0: Наши песни.

0: Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на paritetbank.by или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфет. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Котфит. Сплошное.
3: Сочный бургер. В блюде этом главное всегда котлета. В ней должно быть мяско нежным, тающим во рту, конечно.
4: Ганна это понимает и к сезону выпускает из говядины котлеты, равных им в природе нету.
3: Котлета для бургера из отборного филе и нежной говядины. Легко готовить на природе и дома. Новинка от Ганны. Вот радость гурмана.
5: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Но перед тем, вот еще Нина нам написала, пишет, что у нас пылесос Урал. Мы и белили им потолки, и убирали опилки. Мощный был. Гудел, правда, очень, но работает до сих пор у дедушки в гараже. Нина из Лунинца написала. Ну, прекрасно. Вот слава богу, что работает.
2: Слушайте, убирали опилки. Вот история из жизни. Как-то пришлось мне чинить пылесос у одной бабушки в деревне. Пришел и думаю, ничего сложного. Пылесос сломался, только с виду все целое. Она мне говорит, вот как будто работает, а пыль не всасывает. Проверяю, действительно, ничего не засасывает, мотора не слышно, вода из влажной уборки не появляется, а трубка чистая. В итоге оказалось, что хозяйка пылесосом не просто пыль с ковра убирала, а прям кофейные зерна и засорила всю систему. Я был в шоке, а она смеется. У плиты просыпала кофе и неудобно было руками, подумала, пылесос поможет. И из-за этого пришлось разбирать весь аппарат, доставать застрявшие зернышки, фильтры промывать по несколько раз. Мотор остался вроде жив благодаря системе защиты. А бабушка потом хитро так говорит. Вот надо помнить, если техника что-то не хочет, значит, надо ее беречь. Потому что и даже и пылесос не трактор. Так вот, урок для меня и для всех. Техника создана для своих задач. Не стоит пытаться разными способами применить пылесос. Особенно, если техника совсем непростая и домашняя.
1: Конечно.
2: После этого всегда спрашиваю у клиента, что именно он пытался почистить или убрать пылесосом, чтобы было понятно засорение.
1: Да. Ну,
2: вот всегда.
1: Есть же бытовые пылесосы, а есть строительные пылесосы.
2: Вот я и говорила, первые пылесосы, диаметр был шланга этого 27 миллиметров всего. Это 3, даже 3 сантиметров не было. Понятное дело, что на строительный мусор это не рассчитано. Это просто на какую-то пыль убрать, вроде пипедастром.
1: Именно. Именно им. Андрей прислал 2 анекдота. Озвучиваем?
2: Давай.
1: Сёма, я слышал, вы были вчера в театре. Ну, таки да. И что вам там понравилось? Ой. Больше всего мне там понравилось, когда в конце раздавали пальто. Я себе взял 3. Это, во-первых, и еще один. Муж с женой едут в Иерусалим. Внезапно жена умирает. Священник говорит мужу. Ну, значит так, отправить тело домой стоит 10 тысяч долларов. А похоронить здесь 100. Муж говорит, не-не, я заберу тело домой. Священник говорит, ну зачем? Это ж так дорого. Вы понимаете, здесь похоронили Иисуса. И он воскрес на третий день. Я не могу так рисковать.
2: Боже, что происходит?
1: Андрей прислал анекдоты, да, и не хотелось, чтобы его труд был потерян, так сказать. Ну что, а теперь к дурацкому вопросу. Это мы так постепенно, Валентина, шли к дурацкому вопросу.
2: Понятно, а я все о пылесосах-то.
1: Молодец.
2: Кстати, вот, некоторые детки боятся пылесоса маленькие, когда гудит. Но парадоксальный факт, как это ни странно, младенцы вот 3-4 месяца от роду как раз-таки наоборот не боятся пылесоса, а под него успокаиваются. Потому что для вот этих маленьких новорожденных детей этот звук похож на тот, который малыш слышал в утробе матери. Это называется такой вот белый шум, когда он тихонечко гудит вот, и успокаивает младенцев.
1: А теперь к дурацкому вопросу. Он из анекдота, друзья, опять-таки. У Чукчи спрашивают, слушай, вот все в бане идут с вениками, а ты идешь с пылесосом. Зачем?
2: Зачем Чукча пошел в баню с пылесосом?
1: Да, отвечайте, давайте фантазировать.
2: Дурацкий вопрос.
1: Да, давайте фантазировать. Ответы могут быть как шуточные, так и серьезные, между прочим. Ждем их в Viber 33-699-102-1.
2: Ну и, конечно, когда будете писать на странице ВКонтакте, не забывайте, что это все-таки дурацкий ответ на дурацкий вопрос.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Значит, из анекдота вопрос. У Чукчи спрашивает: слушай, все в баню с вениками идут, а ты чего с пылесосом? Ну, знаете, как в самом анекдоте заканчивается. В магазине сказали моющий, однако. Угу. А посмотрим, что вы фантазировали, да. Какие ответы у вас. Владимир написал: зачем Чукчи пошел в баню с пылесосом? А где вы видели у Чукчи баню? Наверное, мираж кто-то увидел в зимнюю полярную ночь. Может и так. Петр Петрович пишет, чтобы в бане помыться чисто. Я сразу представил, помыться чисто — это спиной. Знаешь, есть такие щетки для спины, да-да-да, специальные, и он вот пылесосом так, значит, чтобы спину вычистить. Артем пишет, а он у него вместо мочалки, он им грязь всасывает. Михаил пишет, ну, 21 век, однако. Странно, что вы до сих пор с вениками. Светлана. Так, это по поводу пылесоса чуть позже. Наталья пишет, так это же Чукча. Вот и ходит, куда хочет, со своим пылесосом.
2: Да, со своим пылесосом, да, в баню. Значит, написали, он просто решил провести влажную уборку в прямом смысле этого слова.
1: Едвига Ивановна пишет, Чукча поступает по принципу «все свое ношу с собой». Он еще и дверь от своего иглу прихватил, чтобы вор туда не забрался.
2: Вот, и тут еще добавила Анжела. Чукча думал, что мощный шланг – это такой портативный душ.
1: Угу. Ну, все вот такие ответы. И давайте-ка я от Светланы озвучу сообщение. Это уже по поводу пылесосов тоже. Очередная хохма, пишет Светлана. Приобрела коллега робот-пылесос. То ли купила, то ли сын подарил, не знаю. Короче, сын что-то поднастроил и уехал. А живет она одна. И вот она спит. Ночь. Слышу, говорит, сквозь сон какие-то странные звуки. И, о боже, мужской голос. Начинаю влажную уборку. Ужас, который она пережила, не писать. Паралич, шевеление волос и так далее. Кое-как доползла до выключателя и только при свете увидела источник ужаса. Но это еще не все. Женщина, она деспотичная и своенравная. Все должно быть так, как она хочет. Вот и пылесос вошел в зону ее контроля. Мне, говорит, надо, чтобы он дорожку пылесосил, а не ламинат. А он на ламинат прется. Она его ногой на дорожку, а он на ламинат. Она кричит, а он не слушается, зараза. Я слушаю ее и говорю: дорогуша, ты его доведешь. Не удивляйся, если он тебе скоро в тапке начнет гадить. Рассмешила всех. Да, ну и еще...
2: Я представляю ночью, начинаю влажную уборку.
1: Да, мужской голос. Владимир еще отвечает на дурацкий вопрос. Хорошо, что в бане не с холодильником. Ну почему же? Холодильник не помешает, особенно если там пивко, знаешь, после баньки. Mm-hmm. Или квасик, опять-таки. Ну что, спасибо, друзья, за вашу активность.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
2: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
1: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
2: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
3: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
4: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29 708 1010 или на сайте vitavtosity.by.
5: В Минске в жилом комплексе «Минск Мир» открылся новый фирменный магазин «Пикант» от Пинского мясокомбината. Для вас всегда свежее мясо и легендарные пинские колбасы. Поставки напрямую от производителя каждый день. Ждем вас ежедневно с 9 утра до 9 вечера по адресу: улица Алферова, 13. Перерыв с 14.00 до 14.30. «Пикант» на Алферова, 13. Ваш новый, любимый магазин у дома.
6: «Бест Клиник» в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. «Бест Клиник» в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный «Дарида» «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375 44 511 99.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов. Самая крупная пробка на пересечении Первомайской и Ульяновской от Чапаева до Ленина. Здесь можно провести около 25 минут. Стоит отрезок кольцевой от Независимости до Дачной, Независимости от Московской до Ленина и Ленина от пешеходного моста до Независимости. И по возможности лучше объезжать участок МКАД от Тимирязева до Победителя и Козлова, от Платонова до Независимости, Иванеева, Долгобродской до Партизанского проспекта. Затруднено движение по Смоленской от Захарова до Ленина, по Сурганово от Платонова до Независимости и по Независимости от Площади Победы до Купалы. На Радиальной пробка от Амельюнюка до Партизанского проспекта, на Логойском тракте от Кольцевой до Карбышева и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
0: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
3: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: ОАО «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Электрогазосварщиков, слесарей по КПА, машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Операторов пакетоформирующих машин, слесарей-ремонтников, станочников, деревообрабатывающих станков. Достойная заработная плата, социальный пакет, бонусы, бесплатное медицинское страхование. Обучение на производстве. Подробности по телефону 016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-31.
8: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
9: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медвебас.
1: Радио Рокс.

0: Легкие будни.
1: Ну вот так незаметно пробежали эти три часа. Да, ну мы сегодня о пылесосах говорили. Светлана прислала шутку, сказала своим детям, что боюсь пылесоса. И теперь, когда они на меня сердятся, то начинают пылесосить. Может, это и не педагогично, но мне нравится такой подход.
2: Это же прекрасно, да.
1: Да, главное решать какие-то свои задачи, тем более, если они таким способом решаются.
2: Ну, а сегодня задача наша тоже была решена, потому что мы выясняли, какой же все-таки самый старый у наших слушателей пылесос, работающий по сей день. Вот уралец 53-го года побеждает.
1: И вот еще нам прислали шутки. Значит, приходит блондинка к травматологу с привязанной рукой и ногой. Ну и доктор спрашивает, что случилось? Блондинка отвечает, говорит, я, понимаете, пылесос включал, а он мне руку током ударил. Ну а с ногой что? Ну я его ударила, что мне было еще делать? Иногда же так и бывает.
2: Бывает такое, да, там или запутается, да, или еще что-нибудь такое.
1: Или вот еще мне очень нравится шутка, которую Сергей прислал. Мужчина, продавщица говорит в магазине бытовой техники, девушка, покажите пылесос. Ой, вы знаете, я не сильна в пантомиме. Все, будем прощаться. Всем я, Антон Шелли, желаю хорошего, нескучного вечера.
2: Ну, что я могу сказать по поводу нашего эфира пылесосного? Пусть ваши пылесосы хорошо работают. И
1: вся техника, да, пусть вся хорошо техника работает.
2: Спасибо огромное за сегодняшний эфир. Я, Валентина Лосовская, назначаю вам свидание, как обычно, в понедельник в 19 часов в народно-поздравительной программе «Был бы повод». Так что традиционное. До новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон

0: любить. Чтобы не знать, как, отрекаясь, бросают друзья. Чтобы не видеть, как бесполезно уходят года. Чтобы не чувствовать боль, что украли любовь. Чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждай, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Когда все позади, когда шепчут «давай, давай, уходи». Когда ногти устали, по скалам отвесным скрести. Когда ищешь с надеждой взгляд незнакомых людей. Когда ад соблазняет теплом сатанинских огней. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Если в топком болоте растоптана, тонет душа. Если люди родные тебе помочь не спешат. Если крик одинокий твой слышат лишь волки в ночи. Ты кричи, не молчи, помощь будет, кричи. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Может, чего-то тебе уже не достичь никогда. Может, плевать, что ты шел, пришел и не туда. Может, строил дворец и вдруг понял, построил сарай. Может, зло посмехаясь, ушел твой последний трамвай. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал.
1: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Установлена причина отравления детей в Борисове. Продукт питания изъят из обращения, передает Белта. Напомним, 2 и 3 июня в больницу обратились 30 детей от 3 до 8 лет. 27 из них были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. В течение 2 часов с момента регистрации ситуации выяснился предполагаемый фактор передачи инфекции – кисломолочный продукт бифидин. Сейчас деятельность предприятия приостановлена, реализация продукции прекращена. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения. По состоянию на 8 июня новых обращений за медицинской помощью не зафиксировано. В Беларуси стартовала подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования. Успеть нужно по 11 июня. Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам, например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально. Заявления принимают в 6 крупных вузах страны в Минске. И в каждом областном центре прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и медицинскую справку. Сами тесты, а также резервные централизованные экзамены пройдут 18, 20 и 22 июня. Тем временем мошенники начали охоту на выпускников и их родителей. Они представляются сотрудниками бухгалтерии вузов и сообщают, что место на платном отделении почти закреплено, но чтобы не потерять его, требуют срочно внести предоплату. Для убедительности жертве сразу отправляют счет, QR-код, реквизиты и ссылку на оплату. Если человек сомневается, злоумышленники угрожают аннулированием заявления, отказом в зачислении или передачей места другому абитуриенту. В Министерстве образования напомнили, что официальная оплата обучения производится только после заключения договора и исключительно по реквизитам учебного заведения. В столице все выходы из подземных пешеходных переходов накроют навесами. К строительно-монтажным работам приступят уже в этом году. Во-первых, открытые лестничные марши со временем из-за погодных условий деформируются, но главная цель – не просто продлить срок службы конструкции, а создать комфортные условия для горожан. Первыми обновленные безопасные выходы получат главные транспортные артерии Минска, проспекты Независимости, Победителей и Партизанский. Дальше в планах – уходить вглубь спальных районов.
1: Новости компаний.
0: Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу 2 рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
1: Добрый вечер. Радио.

сколько был искушен, сколько всего пропел. Жил я на берегу тихой большой реки, ладил себе ладью.

всего прошло, сколько всего пройдет. След ляжет на песок, а после с водой уйдет. Рад, что живу с тобой, рад, что живешь во мне, и нету такой

0: Дорожная обстановка.
1: В Минске по-прежнему шестибальные пробки. Самая крупная на Первомайской Ульяновской от Захарова до Ленина. Здесь можно провести около 20 минут. Чуть меньше уйдет на пересечении Сторожевской и Купала от Старовилинской до Независимости. Стоит Независимости от Козлова до Ленина, Ленина от пешеходного моста до Независимости и отрезок Кольцевой от улицы Скорины до Дачной. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Богдановича от Коммунистической до Ленина, Купалы от Маркса до Богдановича и Куйбышева от Кульман до Сургана. На Долгиновском тракте пробка от Пригородной до Орловской, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и на Сурганово от Куйбышева до Богдановича. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: Помнишь, еще недавно он умел только ползать, а сейчас уже в футбол играет. Растет на глазах.
3: Как и мой бизнес. Из идей на салфетке в крупный офис командой.
2: Все растет. И дети, и наша собака, и амбиции.
3: И депозит от Сбера. А с ним уверенность в завтрашнем дне.
4: Безотзывный депозит в белорусских рублях до 14% годовых от Сбера. Растет на глазах. Подробнее на сайте sber.by или по телефону 148.
5: Полезные советы от МЧС. При усилении ветра не выходите из здания. Закройте окна и двери в помещениях. Отключите электроприборы и не пользуйтесь лифтом. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными и ветхими строениями. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Юки», пломбир ванильный. Всего рубль 29 за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
2: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Мечтаете о настоящем драйве и комфорте? В Витебске стартовали продажи новых автомобилей Havail. Яркий и компактный Havail Jolion. Динамичные и стильные F7 и F7X. Большой и проходимый Dargo. Havail – это сочетание безопасности, передовых технологий и мощи. Записывайтесь на тест-драйв в автоцентре Витебск Автосити по телефону 29-708-1010 или на сайте vitavtocity.by.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Радио Рокс.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. В Беларуси подвели итоги централизованных экзаменов по русскому и белорусскому языкам. СМС с результатами от имени Республиканского института контроля знаний уже начали приходить участникам испытаний. Так, русский язык сдавали почти 48,5 тысяч абитуриентов, максимальный балл набрали 1301. Экзамен по мове писали около 10,5 тысяч, высшая оценка у 125 из них. Уже завтра выпускники смогут в личном кабинете просмотреть скан-копию бланка ответов. Добавлю, 10 июня станут известны итоги централизованного тестирования по профильным предметам, 11-го – по русскому и белорусскому языкам. Рассылка уведомлений полностью бесплатная, о результатах ЦТ за 2 и 5 июня пообещали рассказать позже. Сильный ливень стал причиной ЧП в Витебске. На улице Шрадера размыло грунт прямо у жилого дома в том месте, где прокладывали канализационные трубы. Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже провела экстренное заседание. Главное, фундамент многоэтажки не пострадал, люди в безопасности. Тем не менее, жильцов временно, примерно на сутки, отселили. Спасатели и городские службы очищают подъезд к дому, укладывают бетонные плиты и укрепляют склон. На месте дежурят спецмашины и аварийные бригады. План нанесения дорожной разметки на столичных улицах выполнен почти на 70%. Полностью выполнены работы на пешеходных переходах вблизи учреждений образования. Синими линиями обозначены 32 платные парковки. Ежедневно около 80 специалистов и 30 единиц техники и специального оборудования задействуются в процессе нанесения разметки. Они трудятся круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. В стране стали отказываться от ранее популярных имен. В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома обратили внимание, что за январь-май во всем регионе никто не назвал своих дочерей Натальей, Светланой, Ириной, Галиной, Лидией или Людмилой. С мужскими именами складывается похожая ситуация. Никто теперь не дает сыновьям имена Борис, Геннадий или Виталий, но при этом возвращаются почти забытые имена. Например, Верами на Гомельщине назвали 20 девочек, также там появилось 18 Константинов.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Там Белгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
1: Добрый вечер.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Приветствуем всех, кто слушает Радио Рокс. Вечер понедельника снова, и мы снова с вами вместе, и мы снова все вместе докажем, что не такой уж он тяжелый этот понедельник, если в эфире народно-поздравительная программа «Был бы повод». Программа, где звучат хорошие слова и лучшие песни о главном. Если у кого-то из вас есть повод поздравить или передать привет, присылайте свои сообщения с приветами и красивыми пожеланиями в наш Вайбер Радио Рокс. Пожалуйста, в одном тексте укажите имя и фамилию адресата, несколько теплых слов от себя, ну и в конце послания подпишитесь. Стихов и картинок присылать не нужно, звонить тоже. Вайбер в нашей программе «Был бы повод» только для текстовых сообщений. И самое главное, обязательно проверяйте ваши сообщения перед отправлением на предмет, все ли слова верно написаны. Это технические моменты. Ну а что касается моментов эмоциональных, то всех вас приглашаем в нашу компанию. С нами всегда хорошо и душевно. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: Радио Рокс.
1: Здравствуйте, пишет вам Валентина из агрогородка Заспа. Прошу, в передаче был бы повод поздравить мою сестричку Максимчук Надежду Анатольевну, у которой сегодня день рождения. Надежда, любящая мать, тёщенька, бабушка, двух милых внучат и внучки. Моя любимая сестренка. Поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения. Моя дорогая сестренка, я тебя поздравляю и желаю жить под мирным небом в здравии, с Божьей помощью и ангелом-хранителем. Пусть все твои мечты сбываются. Будь счастлива и любима. Виртуально обнимаю тебя, моя родная, твоя сестра Валентина. А к моим поздравлениям присоединяются Клавдия и соседки-подружки Таисия и Татьяна. Красивые такие поздравления в вашу честь, Надежда Анатольевна. Ну, во-первых, у вас имя красивое, Надежда. И, думаю, вам многие говорили и желали не терять надежду в лучшее. И я думаю, вы своей улыбкой, своим добрым сердцем даете надежду людям верить в лучшее. Искренне поздравляем вас тоже в день рождения. Спасибо, что отмечаете этот день вместе с нашим радио. Поэтому вам в подарок красивая песня от Таисии Повалий.

Ну а сейчас поздравления от этнографического любительского коллектива объединения «Веретенцы Бай». Поздравления, да, для Светланы Курашовой с юбилеем. Сегодня ей исполняется 55, и ваш адрес, Светлана, поздравления из города Кличево. От замечательного коллектива с пожеланиями здоровья и благополучия. Пусть процветание и счастье сопутствуют по жизни. Мирного неба, душистого хлеба, чистой воды и никакой беды. Исполнение всех заветных желаний. 55. Это круглая отличница. Так держать. Светлана Курашова. Мы тоже всем коллективом поздравляем вас с таким красивым юбилеем. И если говорят о вас, что вы отличница, так пусть в вашей жизни все будет на отлично. Все будет в высшей степени и именно так, как вы того желаете. С юбилеем!

0: Реклама. Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо, Рекс?
0: Можно. Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар. Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Дорогой Рокс, в нашей семье сегодня большой повод. Мы собрались большой и дружной компанией. Юбилей 65 лет нашему любимому папе и дедушке. Это Валерий Францевич Деринда. Мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, уделять побольше времени для отдыха и интересных увлечений. Ты – наша гордость, наша сила и наша опора. Мы любим тебя и очень дорожим тобой, написали Оля, дочка и внуки. Уважаемый Валерий Францевич, такой у вас красивый, замечательный юбилей. Мы тоже всей командой присоединяемся к поздравлениям, которые звучат в ваш адрес. Прекрасный возраст, и мы желаем вам оставаться всегда молодым, красивым и душой, и сердцем. Не терять жизнерадостности своей, не терять оптимизма, всегда быть в центре внимания и заряжать людей, окружающих, своей энергией. Ну и пусть обязательно, как это часто желают в день рождения, сбываются все ваши мечты, а жизнь дарит только радостные моменты.
3: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Радио Рокс.
1: У вас есть Радио Рокс, дорогие слушатели, а у нас есть такие поклонники, как вы. Нам очень-очень приятно. Спасибо большое за теплые слова. Поверьте, все, что мы делаем исключительно для вас, потому что без вас не было бы нас. Мы продолжаем нашу программу «Был бы повод». На всякий случай напомню наши координаты. Сообщения текстовые присылайте в Viber на номер 33-699-102-1. Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить любимую доченьку, сестру, внучку, племянницу и крестницу Любовь Бондаренко с 15-летием. В этот день мы хотим пожелать ей быть самой счастливой. Знай, что мы тебя очень-очень любим. Любовь Бондаренко, мы вас тоже поздравляем с таким красивым днем рождения, с такой замечательной, красивой датой. Знайте, что с каждым годом человек становится лучше, а милая девушка с каждым годом становится все краше и краше. Вы сейчас такой прекрасный, нежный бутон, но постепенно вы будете раскрываться. Вы будете преображаться, так что наслаждайтесь вашей юностью, наслаждайтесь красотой, наслаждайтесь тем, что рядом с вами ваши любимые и родные люди. Всего вам самого-самого счастливого, потому что вы находитесь в самом романтическом возрасте, и мы вас поздравляем с днем рождения. Ну, не только мы, а еще и Эд Шульжевский.

твой день рождения. Дарю тебе я несколько слов в твой день рождения.

0: программе «Был бы повод».
1: Дорогие наши слушатели, просто обожаю вас несказанно, особенно за такие теплые сообщения, милые и искренние, такие замечательные поводы, про которые я всегда говорю, простое человеческое счастье. Добрый вечер, милые ведущие, хочу передать привет Вольской Яне. Она сегодня сдала экзамен на 10, она умничка, твоя бабушка Таня из Кобрина. Друзья, мы все в жизни сдаем какие-то экзамены. Мы понимаем, как это волнительно, а порой даже очень нервозно. Но, тем не менее, Вольская Яна выдержала экзамен на высший балл, и мы поздравляем Яну. Яна, я думаю, все слушатели Радио Рокс рады сегодня за вас. Успехов вам и дальше так держать. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, мою Шурочку, Александра Короткая в девичестве Бриль, с окончанием оклейки обоев в квартире, написал Виктор из Гомеля. Искренне поздравляю. Моя тема

Позитива и отличного вечера. Ливень льет, как из ведра, написала Инна Бордок. Ну что ж, мы вам желаем красивой, счастливой дороги. Ну а под ливень, конечно же, красивую песню.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Привет, любимые Радио Рокс. Я хочу поздравить свою семью, а она у меня не маленькая. 3 дочери, 3 зятя и 4 внучат. Светлана, Катюша, Галина, зять Антон, зять Костик, зять Алексей, внучок Тимур, внученька Афина, внучок Мирон и внучок Назар. Хочу пожелать всем хорошего настроения, крепкого здоровья и прекрасного летнего вечера. Поздравляет мамочка Юлия Кривоносенко. Юлия, жаль только, что вы не сказали, с чем вы поздравляете. А если вы просто поздравляете вашу семью с тем, что она такая большая, красивая и замечательная, то, собственно, с этим мы вас тоже поздравляем. Каждому человеку в вашей семье мы желаем крепчайшего здоровья. Вы все большие молодцы, что держитесь вместе. Ваша хорошая компания всегда будет для вас опорой, всегда будет таким, знаете, резервом для энергии, источником этой самой энергии. Передавайте ваши семейные традиции, заводите новые традиции, проводите не только летние вечера вместе, а круглый год собирайтесь за большим столом, обменивайтесь хорошими новостями, какие-то знания друг другу передавайте, умения. В общем, живите полной жизнью и огромного-огромного счастья вашей семье и вашему дому.

0: Радио Рокс.
1: Друзья, ну я что-то не помню, чтобы за время моего ведения программы был бы повод, у нас не было романтических моментов. Вот и снова открывается романтическая страничка в нашей программе. Добрый вечер, Радио Рокс. Прошу вас сегодня поздравить моих приехавших в гости из Берлина детей Артема и Анастасию с двухлетием свадьбы, совместной жизни. Детки, дорогие и любимые, желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех земных и неземных благ желаем. Пусть сбудутся все ваши мечты, большой любви к себе и к своему окружению. Ваша мама, папа, бабушка, дядя и огромное окружение, семья живиц. Уважаемые Артем и Анастасия, искренне поздравляем вас с этой годовщиной. 2 года совместной жизни, бумажная свадьба. Символ этой годовщины – бумага, которая подчеркивает хрупкость отношений и одновременно то, что совместная история пишется на чистом листе. Так что сегодня можете даже друг другу на этой бумаге написать какие-то интересные письма, а через год откроете конвертики и прочитайте. Ну а сегодня, дорогие молодожены, так и хочется сказать, Анастасия и Артем, примите поздравления и от всей нашей команды «Радио Рокс», а в подарок красивую песню.

0: Валентина Лосовская.
1: Дорогие друзья, а еще вот одна свадьба у нас. Здравствуй, Радио Рокс. Поздравьте, пожалуйста, нас, семью Монастырских, с атласной свадьбой. 24 года совместной жизни. Я так понимаю, написала Ирина. Не знаю, как вас зовут, но искренне поздравляем семью Монастырских с такой красивой датой. Это большое-большое счастье. Для кого-то мало, для кого-то много, но это кроме того, что 24 года. Это каждый день. Это 24 часа вместе. Вот, Ирина и Вадим написали. Уважаемые Ирина и Вадим, примите поздравления. Это такое большое счастье. Не упустите это счастье. Пусть еще несколько раз вы будете отмечать 24 года совместной жизни, через 24 года совместной жизни. Любите друг друга, как в первый день. Смотрите в глаза друг другу, точно так же, как в первый день. И пусть сегодняшний вечер — это поздравление на радио, на всю страну и на весь мир, где есть интернет и можно слушать Радио Рокс. Пусть это запомнится, пусть о вас услышат и тоже вам пожелают огромного-огромного счастья. Дорогие друзья, время как-то очень быстро пролетело, и еще парочку сообщений под финал. Роксовцы, мы с мужем едем сейчас из Минска в Брест. Передайте нам, пожалуйста, привет. Полонские, Женя и Ксюша. Вам привет и счастливой дороги. Дорогой Рокс, хочу передать привет ангелочку своей внученьке Шундиковой Вареньке. Она сейчас у бабушки. Хорошего тебе вечера, отличного настроения. Я тебя люблю. Дорогие друзья, вот так и происходит в жизни. Люди друг друга находят, влюбляются, создают семьи. Эти семьи расширяются благодаря тому, что появляются дети. Эти дети потом опять кого-то находят. И такой вот, знаете, круговорот людей в природе. Мы все что-то делаем. Делаем это друг для друга. И точно так же Радио Рокс и наша поздравительная программа был бы повод для вас, чтобы вместе с вами отмечать все значимые моменты в вашей жизни. Спасибо вам большое. На этом все. С вами была я, Валентина Лосовская. Всем любви и до новых встреч в эфире.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбел-гидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
1: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
2: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
3: Добрый вечер. Радио.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, поймут. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Радио Рокс.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбел-гидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.

Встречались, чтобы не встречаться, из телефонов удаляли нас.

Слушайте Рокс. Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Рокс. Лучшие песни о главном.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно, связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно, связано с риском получения убытков.
0: Радио «Рокс».

0: потерявшая тебя, потерявшая.
1: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: В Беларуси 10 вечера.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбел-гидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс. Без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразвитно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Радио Рокс.

0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, или жителям Гомеля и Могилева понадобятся зонты. Тамбелгидромет обещает кратковременные дожди, возможны грозы. В остальных городах вещание Радио Рокс без существенных осадков. Температура по стране ночью до 16 тепла, днем в Бресте плюс 27, в Гродно 26, в Гомеле и Могилеве воздух прогреется до 25 градусов, в Минске и Витебске завтра до 24 тепла.
1: Добрый вечер, Радио Рокс.
2: Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело. И нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Ты была не моей, ты писала не мне, ты пыталась уйти от того, что ты знала. И любовь, как свеча,

земли. Моя любовь, цветок в начале мая, и все в слезах предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда —

своею я тебя назову, а потом обниму, а потом обману, а потом...

0: так.
1: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Сердце на

0: Радио Рокс. На своей волне.
1: Вот и все. Опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Радио Рокс.
4: Поцелуй огня

Я выпью за удачу, пусть звонкая струна моей гитары плачет, тоска уходит прочь, бокал вина искрится, мы будем в эту ночь

судьбу благодаря. Я пью за наших женщин, за ту, с которой я

Жизнь разлучает нас. Пришла пора проститься. И в жизни я не раз

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

резал тишину гудком, а у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прядки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья,

0: одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью. В одну единственную ночь.
1: Радио Рокс.